0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Слушай с удовольствием.

0: shine bright like a diamond.
1: Слушай с удовольствием.

остаться, как вы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

4 августа по области в Гомеле переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди, грозы, слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8, при грозах порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 30, плюс 35. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Камко. «Готика» – американский триллер 2003 года режиссера Матьё Касавица. Главную роль в фильме исполнила Хэлли Берри. В финальной сцене фильма играет песня «Behind Blue Eyes» – «Вглубь синих глаз» – композиция британской рок-группы The Who. Она была выпущена в ноябре 1971 года как второй сингл из их пятого альбома и была изначально написана Питом Таунсендом для своего проекта «Lifehouse». Одна из самых известных песен группы. Кавер-версию на нее сделала множество исполнителей. Первоначально «Behind Blue Eyes» должна была выйти частью рок-оперы «Lifehouse». Песня исполнялась от лица основного злодея Джамбо. Ее текст представляет собой жалобу от лица Джамбо, который постоянно зол и полон тревог из-за давления и искушений окружающего мира. В 2003 году кавер-версию «Behind Blue Eyes» выпустила американская рок-группа «Limp Bizkit». Именно эта версия и была включена в саундтрек фильма «Готика».

0: Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

4 августа по области в Гомеле переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди, грозы, слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 при грозах порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 30, плюс 35. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техноджунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Сегодня мы заглянем в будущее мобильного жилья и узнаем, как инженерные решения переосмысляют понятие «дом». Мы поговорим про автодом AI THD от AC Future. Это не просто кемпер, а технологичная капсула, которая умеет буквально расти вширь, оставаясь при этом компактной на дороге. Секрет трансформации объекта в продуманной кинематике выдвижных модулей и умном распределении веса. В сложенном виде это фургон класса А длиной всего 6 метров. Он спокойно вписывается в городской трафик и стандартные парковки. Но стоит нажать кнопку, и с обеих сторон и сзади выезжают модули, увеличивая полезную площадь до 37 квадратных метров. Это как из коробки собрать полноценную квартиру, и все это без потери устойчивости и управляемости. Особое внимание инженеры уделили аэродинамике. Задняя система расширения вместе с надстройкой на крыше в сложенном состоянии формирует обтекаемость. Форму. Это не только про стиль. Так снижается сопротивление воздуха и расход топлива, а значит растет автономность. В разложенном виде эта же конструкция превращается в просторное жилое пространство, сохраняя жесткость каркаса и герметичность стыков.
0: Техноджунгли.
1: Внутри AI THD работает как умный дом. Многозонный климат-контроль поддерживает комфортную температуру в каждой зоне независимо. А системы управления энергопотреблением оптимизируют нагрузку. Солнечные панели общей мощностью 5 кВт заряжают аккумуляторы и питают бытовую технику, а система переработки воды позволяет дольше оставаться вдали от цивилизации. Это не набор гаджетов, а единая экосистема, где каждый элемент работает на автономность и удобство. Планировка продумана до мелочей. Гостиная и столовая трансформируются в дополнительные спальные места. Кухня оборудована двумя рабочими зонами и полноценной бытовой техникой, а изолированная спальня и ванная комната со стиральной машиной с сушкой делают жизнь в дороге максимально привычной. Большие окна добавляют света и ощущение простора, важный психологический фактор при длительном проживании в ограниченном пространстве. Сейчас AI THD остается прототипом, а серийное производство запланировано на конец этого года. Впереди тесты, доработки и проверка всех систем в реальных условиях. Если все пойдет по плану, эта технология предложит путешественникам не просто временное укрытие, а полноценный дом на колесах, который умеет адаптироваться под любые задачи. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Гомеле 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Запомни, 11.23.2006. Подробно 7 карат. Приколай, телефон плюс 7529-689-778.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Областной семинар по технологии возделывания озимого рапса и озимых зерновых культур в выездном формате прошел на полях сельскохозяйственного унитарного предприятия «Домановичи Агро». Участники детально разобрали настройки и регулировки почвообрабатывающей и посевной техники и машин для внесения удобрений. 5 августа стартует сев озимого рапса. Под эту культуру в Калинковичском районе отведено 6350 гектаров. Первый заместитель председателя облисполкома Дмитрий Петрожицкий акцентировал внимание на соблюдении технологий. Помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Выливатый подчеркнул особую важность соблюдения регламента, ответственного отношения к технике и дисциплины. Белорусские аграрии набирают темп. С начала уборочной кампании в стране намолочено уже 4,65 миллиона тонн зерна и рапса. Почти на 2 миллиона тонн больше, чем год назад. Вклад Гомельской области – 680 тысяч тонн. В числе лидеров жатвы – открытое акционерное общество «Атор» Чечерского района. За сутки на предприятии перерабатывают около 600 тонн зерна. Здесь подчеркивают, важно не только вырастить и убрать урожай, но и сохранить его.

0: На Брагинщине спустя годы встретились земляки пяти деревень. Почти 150 человек приехали в деревню Рудня Журавлева из разных уголков Беларуси и из-за границы, чтобы увидеть родных, друзей детства и односельчан, с которыми многие не встречались десятилетиями. Инициатором праздника стал учитель и поэт Александр Терещенко. Следующей инициативой участников станет создание древа памяти, где увековечат имена выдающихся земляков. Бал гомельчан станет ярким подарком ко дню города для жителей и гостей областного центра. Он пройдет на набережной реки Сож у Лебяжьего пруда 15 августа. Чтобы полностью погрузиться в дух времени, установлен дресс-код. Для дам элегантное бальное платье, веер и перчатки. А для кавалеров строгий классический образ с галстуком-бабочкой. Начало мероприятия в 16:00. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадио компании «Гомель».
1: Строим небоскреб отличного настроения.
2: 9 августа радио «Гомель-ФМ» и торговый центр «Мебельный квартал» приглашают всех отпраздновать День строителя. Главные архитекторы – диджеи «Гомель-ФМ». Конкурсы россыпью и тонны подарков заложат фундамент отличного настроения на весь день. Начало в 12 часов.
1: Ваша стройка – наш праздник.

0: «Утро» на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшего всем утра тем, кто слушает радио Гомель ФМ. Сегодня вторник, господа. А это значит, что Константин Комко второй день в отпуске. А с вами я, Артем Аникин. И у нас в команде замена прекрасная Анна Смирнова. Все эти дни будет со мной радовать вас своим настроением. Анечка, доброе утро.
5: Доброе утро. Конечно, так шикарно по-спортивному. Меня еще тут не объявляли. Спасибо. Очень приятно.
4: Работаем, как умеем.
5: Хорошо, умеем. Надеюсь. В общем, какие планы у нас сегодня на утро, Артем?
4: Ну, как всегда, что-нибудь интересное обсудим, что-нибудь интересное расскажем, фильмец посоветуем, а может даже больше, а может быть даже два.
5: Ого.
4: Ну, а кто нам запретит? Главный запретятель в отпуске.
5: Да, вот так вот превратили Костю внезапно в абьюзера и надзирателя над двумя шалопаями. Да, это мы про все про себя.
4: Только сказать, что он мистер Грю, а мы с тобой два миньона.
5: Ну, знаешь, что-то мы похожи.
4: Не, что-то, конечно, в этом есть. И все же.
5: Да, нет, про миньона, кстати, рекомендовать, наверное, не будем, да? Да?
4: Или не, будем? Не надо.
5: Не надо. Будем, хорошо.
4: Не все еще посмотрели.
5: Самое главное, забыли, позавтракать-то.
4: Ну, нет, без еды там мы никуда, это понятно. Слушай, я осознал реально, остался месяц лета.
5: Совсем чуть-чуть осталось.
4: Нет, я успел искупаться.
5: Молодец.
4: Я успел наесться и даже объесться арбузом.
5: А вот я, кстати, нет.
4: А чего?
5: А я вот никак не могу выбрать. Я, знаешь, как тот ослик, ну или обезьянка, да, которая и умная, и красивая. Вот я никак арбуз не могу выбрать.
4: Не, я нашел, где и как это берется, поэтому...
5: Я помню, ты вчера рассказывал, но вот он такой зажал места стратегически важные за эфиром, не рассказал мне.
4: Несите карту, я покажу.
5: Я буду пытать тебя, просто буду тебя пытать.
4: Неси карту и картошку, я все покажу, я все расскажу,
5: карту
4: где...
5: Карту и картошку.
4: Ну как Чапай.
5: Так, подождите, если мы уже проводим параллели, то в этом там Деми, я Петькой буду или Анка-пулеметчица все-таки?
4: Разберемся.
5: Давай.

0: Аккумуляторы. С нами утро особенное.
1: У нас все просто. Вижу завтрак, озвучиваю.
2: Давай, чем ты будешь меня сегодня кормить?
1: Легко, три пальца вместе, поставь три пальца.
2: Так, это уже страшно.
1: Это Италия, детка.
2: А, это вот так, щепотью, понимаешь, нужно сложить. Не просто Италия, да, это мы любим.
1: Да, это Италия, и все, пройдемся по классическим блюдам именно Италии. Ну, все знают, пицца Маргарита. Это все очевидно и понятно. Это легендарная неаполитанская пицца с томатами, моцареллой и свежим базиликом. Или базиликом, вот я вот...
2: Мне кажется, базилик.
1: А некоторые говорят базилик. Вот я
2: ну, базилик, это, по-моему, что-то на архитектурном.
1: Сбивают меня, понимаешь ли, они тут зачем-то, почему-то и от кого-то.
2: Не в общем, с какой-то вкусной травкой.
1: Да. Также лазанья, само собой. Это слоеный запеченный пирог из пластин теста, мясного соуса рагу, соуса бешамель и пармезана. А также есть ризотто по-милански. Это блюдо из круглого риса, приготовленное на бульоне с добавлением шафрана, который придает ему золотистый цвет. Кстати, в курсе, что шафран – это самая дорогая специя?
2: Да.
1: Да, загугли, удивишься. Там баснословное количество денег за очень мало специй, я так тебе скажу.
2: В общем, не ценим мы, да?
1: Да, шафран мы не ценим почему-то. Ну, имеет место быть. Спагетти карбонара – это римская классика со свиной щекой, которая называется гуанчале.
2: Ой.
1: Да, красиво. Яичным желтком, сыром пекарино романо и черным перцем. А вот, кстати говоря, мясные блюда, это салат капреза. Почему-то считается мясным блюдом он у них.
2: Не, там, наверное, много мяса и мало салата.
1: Смотри, это считается мясным блюдом, но там легкая закуска из спелых томатов, моцареллы, базилика и оливкового масла. Где, спрашивается, мясо?
2: Мясо, да.
1: Вот хотелось бы спросить.
2: Это мясное блюдо для вегетарианцев, я знаю.
1: Ну и легендарный десерт, это тирамису и, конечно же, джелато. Традиционное итальянское мороженое на основе молока, обладающее плотной текстурой и насыщенным вкусом. В общем, в Италии очень даже вкусненько.
2: Да, я поддерживаю. Погнали в Италию покушаем.
1: Нет.
2: Ну давай.
1: Просто нет.

0: Новости искусственного интеллекта.
1: Радио Гомель ФМ подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать: «Алиса, включи Гомель ФМ».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включаю радио Гомель ФМ.

0: Радиошоу «Утростимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Артём, я тебе принесла песню.
2: Вот что ты поесть принесла.
1: Нет, поесть ты только что приносила, а я вот песню принесла. Точнее, хочу рассказать тебе. У нас уже в эфире крутится и полюбилась нашим слушателям песня «Дельты Гудрим Колограмм». И вот я нашла историю ее написания. Это, кстати, оказывается очень любопытно, потому что певица призналась, что они писали эту песню вместе с предыдущим хитом «Эклипс». Им было весело в студии, и песня, в общем, у них родилась поздно вечером, когда они просто сидели в окружении фортепиано, гитар и других инструментов, подбирали аккорды, пели в унисон и следовали туда, куда их вела музыка. Ну, это же так романтично.
2: Ну, это вообще интересно. Знаешь, вот послушайте, многие хиты рождаются так. Я просто сидел 6 часов, бренчал в студии, и у меня родился...
1: Получилось, да.
2: И у меня родился хит. Вот. Внезапно родились слова, и родился хит.
1: А чтоб ты понимала, о чем песня, она о том, что можно одно и то же увидеть изображение под разными углами. Получается, если что-то внезапно оказывается в центре внимания, и вот момент, когда посмотреть дальше обещаний, фантазий дыма и зеркал, и найти силу в том, что реально, как тебе мысль?
2: Дыма и зеркал?
1: Это, ну все, типа мишура. Вот за эту мишуру заглянуть и увидеть вот то самое «Дельты Гудрим Колограмм».

0: Своя реклама.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
3: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугороднее, 22.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: Вот если посмотреть, да, на самую низкую температуру, то становится как-то сильно прохладно. Не знаю, почему.
3: Но это может... сколько же?
2: Смотри, самая низкая температура в Гомеле 4 августа была в 1947 году, а было плюс 8 всего.
3: Ой, даже вот особенно по сравнению с тем, что у нас сегодня обещают синоптики, и что нам там прогнозируют, это как-то совсем мало. Кстати, да, сегодня по области Гомелю переменная облачность, днем местами кратковременные дожди, грозы, слабый туман, ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Ну, а температура воздуха от плюс 30 до плюс 35. Штормовое предупреждение у нас, между прочим. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимулятори на Гомель ФМ.
1: This is утростимуляторы и this is пробки. Господа, давайте посмотрим, что уже у нас в Гомеле творится.
2: Да, творится у нас интересное всякое, но, тем не менее, достаточно привычное. Традиционная пробка с Фрунзе на Интернациональную и с Барыкина же на Интернациональную.
1: Ну да, поставить придется. Если дальше проехать, то как раз таки пещеры Интернациональной, Ленина и Кирова тоже постоять немножечко придется. Ну, а что вы хотели?
2: Ты
1: утро,
2: знаешь,
1: светофоры.
2: Мне еще показывают небольшой заторчик на Интернациональной Гагарина. Вот обычно его там нету, но вот сейчас что-то такая черточка красненькая намекает.
1: Ну, это да, есть такое. Ну, привокзальное, само собой, стабильно. Также выйдет с Хатаевича на Советскую с обоих сторон, господа. Тоже постоять придется немножечко.
2: Как ни странно, образовалась у нас пробка на пересечении Карповича и Ленина. Небольшая, да, там тоже затор какой-то есть. Ну, на Барыкина традиционно возле Гомельской и Амурской. Да, вот тоже два наших направления. В Западном, между прочим, есть пробки на выезде на Сосновую. Причем там, по-моему, с... Как это улица?
1: Владимирова.
2: Да, Владимирова. И Бочкина. Да, вот
1: Владимира,
2: вот.
1: Бочкина, 8-я Иногородняя. Там тоже немножко... Я дальше... Посмотрю, что у нас там. Фрунзе стабильно. Ой, Фрунзе, извините меня, Никольский переезд стабильно.
2: Никольский переезд, да, святое место.
1: Да, вот. Также
2: а что у нас?
1: Проспект Космонавта, улица Богданова и 50 лет завода Комсельмаш там же тоже чуть-чуть поставить придется. И еще немножечко скопилось машин у нас на...
2: Зибницкого и Советской.
1: Так точно, да. И там Ефремова еще. Это там, где Ома, Карусель, Корона, все вот.
2: И прочее, прочее. Я, кстати, нашла еще на Свиридово небольшой заторчик. Представляешь, обычно мы туда... Ну, там ничего нам не сияет, а вот тут вот засияло.
1: Ну вот, ребята, будьте аккуратны, не спешите и точно везде успеете. Лучше сэкономить минутку, поставить пробочки, чем потом ремонтировать ваш авто.
2: И вот даже не поспоришь с этим утверждением. Соблюдение правил безопасности превыше всего правил дорожного движения, что ли?

0: У нас рекламируются все.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
3: Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
5: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
6: Телефон 343-343.
7: Музыка твоей страны.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Ну что ж, господа, время спорта на радио Гомель ФМ. И давайте заглянем в любительский немножечко футбол, посмотрим, что же там вообще происходит у нас.
4: А что там происходит?
3: Там интересное. Формат 8+1, чемпионат города Гомель. Играют у нас 16 команд. И вот на минувшей неделе прошел тур под номером 6.
4: И кто же лидер этого тура?
3: Из интересного, что можно отметить, это разгромы «Спарка» над «Форум Про» и «Мостостроя» над «Союзом».
4: Ничего себе.
3: Да, «Дружба Вип-Клим» отобрала 3-0. «Бум-Про» Песочин забрала 2-1. «Сож», «Донердак», «Камни на камне» оставил от обороны «Легиона» 4-0, «Амика» обыграла 3-0. «Гранд Окна», «ДСК» также в сухую переигрывает «Альбион», и «Сенеж» обыгрывает «Юность» 6-2. Также
4: что-то
3: вчера...
4: как-то все разгромненько.
3: Да-да-да. Также вчера в перенесенном туре «Форум Про» 3-1 обыграл «Бум Пром». Это приятно и интересно. Ну а что у нас на этой неделе? Тур под номером 7. Это у нас заканчивается первый круг. И из интересного стоит отметить матч между «Мостостроем» и «Песочница», который пройдет уже, друзья, у нас завтра в 20:30 на стадионе «Лучший манеж». Это интересно, стоит посмотреть. А также в пятницу битва «Сенежа» и «Спарка» в 19:00. Это что касательно, друзья, любительского. Что у нас касательно интересного хоккейного? Сегодня вечером, друзья, Гомель играет с Могилевым.
4: Это здорово.
3: В родных стенах поборется. Это кубок Сале. Господа, матч под номером 2. Стоит прийти посмотреть. Старт в 19:00. Из интересного, вчера Брест обыграл «Юность». Вчера Стась своей бывшей команде показал, где правильный хоккей. И пока он в Бресте, нежели в Минске, это интересно. Ну, а Лида обыграла вчера «Авиатор» 5-3. В общем и целом, есть на что посмотреть, хватает событий интересных. Если дальше глянуть, то сегодня также у нас «Металлург» с Витебском играет и «Славутич» с «Химиком» Новополоцк. Это...
4: тоже,
3: интересно.
4: Да, хорошая матч.
3: Да, ну и давайте закончим лигой конференции. В случае, если МЛ пройдет Боснийский Борец, да, кто будет играть с парой Тун, Швейцария, против Викингура. Это Рейкьявик, Исландия. А вот если Минскому Динамо все-таки удается пройти Брагу португальскую, очень сложно, но попытается, то соперником за выход основной этап третьего раунда будет либо Бейтар, это Израиль, либо Австрия, Вена. И там будет сложно, но для начала надо пройти Брагу. А МЛу пройти Боснийский Борец очень даже по силам. Будем надеяться, что кто-нибудь из белорусов все-таки зацепится за основную сеточку Лиги конференции.
4: Да, будем держать кулачки за наших ребят.

0: стимуляторы. С нами утро особенное.
1: Ну вот и первый час к концу у нас подошел. Быстро, забавно, интересно и занимательно.
2: А как иначе? Потому что мы вам рассказываем интересные события, новости спорта. Покушали, да, это важно.
1: Да, друзья, если кто-то хочет поделиться мнением или задать нам вопрос, как всегда, все в Телеграме есть. Гомель, нижнее подчеркивание, FM, все это латиницей. Там есть кружочек, там есть пост, можете задавать нам вопросы, мы что-нибудь ответим.
2: Ну, или можно в Вайбере тоже нам писать 34-11-34, восьмерка в конце. С радостью почитаем, с радостью поделимся.
1: Давайте
2: вашими хорошими.
1: Давайте завалим Аню вопросами. Каверзными. Пусть отвечает.
2: Меня? Вопросами? Давайте.
1: Пусть отвечает на все. Мы узнаем, кто украл золото партии и все остальное.
2: Но это не я.
1: А ты потом... А ты докажи.
2: Я еще... Меня еще тогда не было.
1: Слушай, ведьмы живут долго.
2: Это что ты меня ровесницей Наполеона называешь, это еще не значит, что имеется в виду именно император, а не торт, который приготовили недавно.
1: А я даже не знаю, что из них более приятно.
2: Я больше за торт. Я люблю торт Наполеон. Тебе нравится?
1: Обожаю. У меня бабушка готовит шикарнейший Наполеон. Я, кстати говоря, вот все Наполеоны, которые вот есть в городе, я почему-то сравниваю...
2: Именно с тем, да?
1: Да, но нет. Некоторые там где-то нежнее, где-то больше крем. Но вот тот ламповый домашний вайбовый...
2: Это идеал, да? Это такой образец, стандарт Наполеона.
1: Ты в палате меры весов этот Наполеон, он стоит как стандарт для всех, понимаешь? Поэтому по нему мы все... по нему я все и равняю, ладно.
2: Личная палата меры весов имени Артема Аникина.
1: А ты думаешь, такой нету? Да. Такая есть.
2: Надо свою завести. А что я по ней буду оценивать? Я буду оценивать по ней... А что я буду по ней оценивать?
1: Вот иди и думай, что будешь по ней оценивать, прежде чем воровать идеи.

0: Гомеле 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Все запланированные на этот год профилактории для телят планируется ввести в эксплуатацию до 1 октября. Об этом журналистам по итогам доклада главе государства сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов. В этом году построят 528 профилакториев. На сегодняшний день уже построен 161 объект, а больше половины находятся в высокой степени готовности. Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» пройдет в агрогородке Лясковичи Петриковского района 15 августа. На территории Национального парка «Припятский» традиционно развернутся подворья полешуков. Фестиваль объединит людей разных возрастов, которые познакомят гостей с белорусскими традициями, красивыми обрядами, народными песнями и танцами. Лейтмотивом нынешнего фестиваля будет женский голос Полесья. В Житковичском районе накануне произошло возгорание в экосистемах. По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, для тушения пожара в лесах Житковщины была привлечена авиация ведомства. Напоминаем, что по данным карты запретов и ограничений на посещение лесов, на сегодняшний день в Гомельской области ограничения введены во всех районах. И в продолжение темы. На сегодня объявлен красный уровень опасности. В условиях аномальной жары госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения. Водителей просят планировать маршрут заранее и учитывать, что усталость за рулем в такую погоду наступает в разы быстрее. Не забывайте про запас питьевой воды. А если за рулем почувствовали недомогание, остановитесь, включите аварийку и вызовите помощь. Пешеходов просят не забывать про головные уборы.

0: На этом выпуск завершен. С новостями вас ознакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
2: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: «Утро» на Гомель ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Доброе-доброе утро! За меня я Костю, со мной великолепный, просто с потрясающим чувством юмора и вообще всячески замечательный Артем Аникин.
5: Я тебе денег должен, что ли? Что за представление с утра-то?
4: Ну а что?
5: Что за подхалимаш-то пошел?
4: Подожди, нет, ну ты меня тоже красиво в начале предыдущего часа представлял. Вот я тебе такое алаверды. Смотри, какое слово у меня есть в словарном запасе.
5: Что происходит? Господа, клеят в цвет в прямом эфире. Я женат.
4: Я в курсе, я тоже замужем. Да вообще-то мы с семьями дружим, если кто не знал.
5: Вообще пугает, это пугает. Да, друзья, доброе всем утро. Вторник у нас. Второй день рабочей недели. Если кто еще не понял, кто еще не проснулся после первого, сегодня второй день.
4: Это первый вторник августа, между прочим, еще не просто так.
5: Слушай, да, тебя Комко покусал. Он тоже считает последний вторник июля, первый вторник августа.
4: Нет, но я же его заменяю. Вроде как должно что-то быть и от него в нашем эфире.
5: Но тут, конечно, не поспоришь. Я вот, знаешь, вот хочется чего-то какого-то вот в последний месяц лета, какого-то бздыщ какого-то хочется.
4: Тебе, мама, папа, я футбольная семья, не бздыщ? Будет.
5: Оно 22 августа, еще оно только готовится бздыщ.
4: Вот.
5: А хочется уже сейчас.
4: Уже
5: понимаешь?
4: Сейчас, я не знаю, арбуз шарахни,
5: озень. Арбуз уже я, нет, святое, не сметь.
4: Покусилась.
5: Не сметь арбуз шарахать. Ну, лучше вот нам его везите.
4: Будет бздыщ, так бздыщ.
5: Не, хочется, знаешь, какого-то вот такого, вот, не знаю чего.
4: Шарах, что... салюты, шашлыки на даче.
5: У меня у ребенка завтра день рождения, между прочим.
4: Вот.
5: Шашлыки будут в субботу.
4: Вот, смотри, вот мы уже нашли праздник, повод...
5: Так это субботу.
4: Ну, подожди, день рождения завтра?
5: Да.
4: Вот, кстати, у меня у подружки тоже завтра день рождения.
5: Нет, где подружка, а где ребенок? Это
4: нет,
5: разные
4: это
5: вещи.
4: Я про то, что можно уже начинать праздновать. До субботы как раз, пока все соберутся. Придумать много чего интересного. Какие-нибудь конкурсы, активности, интерактивности, подарки, в конце концов, дарить. Когда вы будете ребенку?
5: Подарки в субботу.
4: Ай-яй-яй. Изверги да. Родители, просто
5: там уже
4: изверги.
5: Там все продумано, он сейчас отдыхает на даче у бабушки.
4: Класс.
5: Все можно.
4: Вот он, идеальный август, отдых на даче у бабушки. Ну, не знаю, как проводит свой август Ваня Дмитриенко, послушаем его след.
6: Появись мне хоть в снах, ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет, я один, и я каждый считаю момент.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно. Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: И праздники.
2: Праздники и давно не спят, а мы вот вам про них расскажем. Мне больше всего нравится из сегодняшних праздников день качания на качелях.
1: День качания на качелях.
2: Да.
1: Покачайтесь на качелях в день качания на качелях.
2: Ну, вообще на качелях можно кататься в любое время, но вот сегодня...
1: И в любом возрасте.
2: И в любом возрасте, да. Главное, чтобы качели под тобой не треснули, не рухнули, ну, и вот.
1: Это опасность. Мы рождены для опасности.
2: А, я рисковая, да?
1: Я рисковая.
2: Да-да.
1: Что еще сегодня?
2: День гостя.
1: Какого?
2: Не знаю, просто гостя. Зови гостей, празднуй день гостя. Вот хороший праздник, правда?
1: Так.
2: А потом день рождения шампанского сегодня. И день одиноких работающих женщин.
1: Одиноких почему-то. Работающих женщин?
2: Да, представляешь, даже есть такой праздник.
1: Ну, алкоголь — это зло, конечно, но как будто его праздники связаны.
2: День чуткого носа сегодня. Мне вот интересно, это день для людей или чуткий нос? Это и там...
1: Я надеюсь, для собак, потому что чуткий нос, который заходишь, принюхиваешься. Чем это пахнет?
2: Это, значит,
1: кто капусту разогревал в офисе? Кто рыбу готовил, а? Вот начинаешь искать этих
2: ребят. Хорошо, что не селедку жарил. Есть загадочный праздник — День заветного сундучка. И причем именно сундучка, а не сундука.
1: Я знаю только один сундучок из нашего детства. Он это... продавался с этим...
2: С Клютиком?
1: Нет, с Milky Way он продавался. Шикарный был праздник.
2: Подожди, а киндеровский еще был сундучок тоже.
1: Вот, уже понимаешь. Молодец.
2: Слушай, в моем блаженном детстве самый заветный сундучок — это была бабушкина такая шкатулка со всякими швейными принадлежностями.
1: Девочка, господи, девочка.
2: Девочка, да, я девочка.
1: Девочку в эфир дали, и вот что сразу произошло.
2: Котики, котики. Международный день дымчатого леопарда. Я сегодня держалась как могла, но праздник — святое дело.
1: Дымчатого леопарда?
2: Да, дымчатого леопарда. Он даже называется International Claudus Leopard Day. Клауд.
1: Спасибо.
2: Клауд. На, я не так прочитала, как обычно. День спелеолога и день пуантилизма. Блистай давай.
1: Да, мы загуглили, что это. Ну, если кому поможет это стилистическое направление в живописи неопрессионизма, основано на нанесении на холст раздельных мазков в правильной форме в виде точек или мелких квадратов. Если я кому-то помог...
2: Минутка культ просвета.
1: Да, пожалуйста, просвещайтесь.

0: Моя реклама.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Музыка твоей страны.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: А я принесла тебе еще одну информацию про песню, которую мы сейчас будем слушать. Будет у нас Lyrico My Love, или Love, как правильно
2: love.
1: Говорится? Love, хорошо.
2: Женщина.
1: Да, но, кстати, знаешь, что интересно? Это исполнитель Lyric, он белорус, Кирилл Ермаков. До этого, кстати, до того, как взять псевдоним Lyric, он выступал под псевдонимом Кирилл Гуд. Вот, ну, а вот эта песня создавалась, пишут, на протяжении 5 лет, прежде чем вышла, вот в сентябре прошлого года. Ну, и сам музыкант признавался, что этот трек с такой историей, который со временем обрел совершенно новую жизнь и глубокий смысл. Но он, собственно говоря, про любовь, искреннее признание, без лишнего пафоса, громких фраз. Любовь представлена здесь как уютный дом. Я думаю, музыка как раз-таки простой запоминающийся мотив с пронизывающим припевом задает вот это самое главное настроение. Что ты скажешь? Нравится тебе эта песенка? Или у тебя только Дюран-Дюран в голове вечно играет?
2: У меня вечно Дюран-Дюран и вот эта обезьянка с двумя тарелками бьют постоянно. Это и я.
1: Мы сейчас постараемся все это исправить. Lyric, Oh My Love.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автоново» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Так. Рассказывай.
3: Да, холода навалили, давайте жаришки подкинем.
2: Давай, тепла. Ну, сегодня тоже будет тепло, но когда было жарче всего?
3: Самая высокая температура в Гомеле 4 августа была в 2010 году. Шикарный
2: опять
3: был.
2: Опять это 2010.
3: Плюс 37 было.
2: Ох ты, нет, ну сегодня мы не дотянемся, планочку-то не перепрыгнем, потому что обещают у нас по Гомеле и области переменную облачность, днем местами кратковременные дожди, грозы и слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха днем ожидается до плюс 35. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
4: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
5: «Белавтомаркет».
6: Продажа авто.
5: «Белавтомаркет».
6: Срочный выкуп.
5: «Белавтомаркет».
6: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
7: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: Утро-стимуляторы.
1: Минутка семейных отношений на радио Гомель ФМ.
2: О, что-то ты принес интересное, накопал, судя по хитрому взгляду.
1: Не то, что накопал, я просто пытаюсь понять, а как эта семья до сих пор вместе.
2: Которая?
1: Смотри, в Испании.
2: Да.
1: В Испании. Жила-была семья.
2: Ага. Муж, жена?
1: Муж, жена, дети, все нормально. И жена решила проверить мужа на неверность.
2: Вот он, тест-драйв мужчинки.
1: Создала анкету на сайте знакомств. Мужу написала, муж ей ответил, и у них завязалась переписка, роман и прочее.
2: А она... со своей фоточкой или...
1: Чужой, само собой, генерированная, и там все дела. Она ему так в лицо показывает, ха-ха, я тебя вывел на чистую воду. Он такой, ну да, был неправ, извините. Проходит какое-то время, она говорит, надо еще раз проверить. И еще раз создает уже новую анкету, снова
2: пишет. То есть ее, в принципе, не смущало, что он сайте знакомств?
1: Подожди. Он пишет ему второй раз. Он второй раз ей отвечает, снова все это. Вот она ему снова...
2: Ведется.
1: Да, доказательство в лицо. И так 25 раз на протяжении 2 лет.
2: Ой-ой-ой. Это, знаешь, напоминает, ежики плакали и кололись, да, но продолжали есть кактус. Ну, вот это...
1: Меня в этой ситуации 2 варианта смущает. Первое – это муж, которому пишут девушки, и он 25 раз на это все видел. Причем там вряд ли было что-то изобретательное. Я думаю, что схема плюс-минус была одинаковая. Ну, тяжело, что это... Тяжело 25 раз переизобрести велосипед.
2: Ну, может, она творчески к этому вопросу подходила, там, я не знаю.
1: Это надо быть колоссально творческим человеком. Это первое. Второе – это упорство жены. То есть после первого, после второго, после третьего раз ей было непонятно, а 25 раз вот было необходимо, чтобы понять, что что-то тут не так.
2: Слушай, а чем все дело-то кончилось?
1: Они до сих пор вместе.
2: А, ну, то есть это у них такое семейное развлечение, да?
1: Билдит по-семейному.
2: Слушай, ну это жесть на самом деле. Моя такое не понимать. Вообще, я не знаю, ты как к этому относишься?
1: Странно, и желаю, чтобы у них либо уже разведитесь, либо просто примите друг друга такими, какими вы есть.

0: У нас рекламируются все. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа, срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто», город Гомель, Междугороднее, 22.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.
2: Музыка твоей страны.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Мы продолжаем интересностями с вами делиться. Знаешь, что я нашла, Артем?
4: Так.
3: Я нашла интересную и прикольную краску. Ну, прям не совсем ее, но про нее вот пишут. Немножечко мальчишечья новость получается, потому что это про автомобили. Мы все знаем, что часть электромобилей, гибридов, даже машины с двигателями внутреннего сгорания оснащают солнечными панелями, ну, в различной компоновке. Правда так же? Вот. Ну, как бы это сделано для того, чтобы экономить энергию, мы все движемся к экологии. Так вот, проблема в том, что такие солнечные батареи, они быстро приходят в негодность. Они не гибкие, даже портятся, если ты просто машину эксплуатируешь в обычных городских условиях. Так вот, одна небезызвестная компания, мы не будем рекламировать ее, разрабатывает сейчас солнечную краску, которая может покрывать весь кузов особым солнечно-активным материалом. Представляешь?
4: Так, а
3: для чего?
4: Да.
3: Фактически эта краска – это батарея. Она аккумулирует солнечную энергию. Это при том, что покрытие у нее толщина всего лишь 5 микрометров и вес 50 граммов на квадратный метр. Его можно наносить на любой материал, любую поверхность, от колес до изогнутых крыльев и даже в складочки капота. Представляешь?
4: Подожди, а как она подключается ко всему бортовому, мне интересно?
3: Ну, в общем, как-то она накапливает и потом перерабатывает. В общем, она передается на аккумулятор автомобиля. Ну, то есть энергия, которую получает эта краска, сможет передаваться на аккумулятор автомобиля.
4: Но сразу у меня вопрос. А если машину не помыл, будет ли она работать?
3: Просто щеточкой не три особо. Ну, в общем, пока еще пресс-релиз только выпущен, где говорится о том, что она обладает высокой эффективностью, не содержит редкоземельных элементов или кремния, только нетоксичное, легкодоступное сырье. Ее легко перерабатывать, и производство значительно дешевле, чем обычные солнечные модули.
4: Как по мне, ну, такое себе, честно говоря.
3: Слушай, ну, по мне очень интересно, потому что ее эффективность составляет 20%, что соответствует современным солнечным батареям. А еще есть любые цвета, но рекомендуют темные, потому что они лучше накапливают энергию.
4: Пойдем за кадром, я тебе объясню политику партии.

общем, школа, лицей, универ, работа, недостижимая цель. Стремишься, хочешь сразить наповал, лучше настроить прицел. Шаг за шагом, рассвет за рассветом, двигайся дальше.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Под занавес второго часа хочется интересное рассказать. Тут в России я надыбал странное...
2: Странное? Ты сегодня прям мастер.
1: Странное предложение людей. Короче, хотят предложить сотрудникам писать заявление по собственному желанию без объяснения за 3 месяца до увольнения. Ага. Не раньше.
2: Ого.
1: Типа так можно снизить текучку кадров. В сети, конечно, завирусилось, там уже сказали, вы что, ребята, вы куда? И предложили в отместку этому заявлению наказывать недобросовестных работодателей, если их вакансия не соответствует реальному описанию.
2: А как наказывать? Плетьми, розгами?
1: Пока просто понижением рейтинга.
2: Я уже тут размечталась.
1: Не, вообще, да, это частая проблема, когда тебе говорят одно, на собеседовании другое, а в реальности это вообще третье. Но мне кажется, вот это вот желание, чтобы они писали за 3 месяца до уведомлять, это уже совсем куда-то не туда.
2: Ну, знаешь, это у них типа внутриколлективный какой-то там...
1: Как будто снова крепостное право пытаются ввести.
2: Скоро будет за год, за два и вообще заранее. Вы подумайте, когда вы там, может быть...
1: В детский сад пошел и пиши заранее, если вдруг что.
2: А представь, если в детском саду можно было писать так, заранее отчислите меня, пожалуйста.
1: Надо задуматься. Идея неплохая.
3: Нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 5-10-2016. Подробности на diamante.by или по телефону плюс 7-29-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. В Беларуси обновлен перечень населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения. Анализ результатов обследования загрязненных территорий показал значительное улучшение обстановки в отдельных населенных пунктах. Постановлением Совета министров из действующего перечня исключены города Гомель, Лунинец, Ивье и городской поселок Лечицы. Вступление в силу постановления предусматривается с 1 января 2027 года, а льготы на бесплатное питание сохраняются до июня 2027 года для несовершеннолетних детей, проживающих и обучающихся в учреждениях образования на территориях, выводимых из категории загрязненных. В 6 школах областного центра появятся электронные журналы и дневники. С 1 сентября этого года в Беларуси стартует пилотный проект по внедрению системы «Электронная школа». В Гомеле первыми к нему подключатся школы под номерами 2, 8, 12, 27, 67 и 75. В августе педагоги пройдут обучающие семинары. В первой четверти школы будут вести и электронные, и бумажные журналы с дневниками. По итогам второй четверти примут решение о возможности отказа от бумажных носителей. В Гомеле пройдет областной этап конкурса «Семья года», который направлен на укрепление института семьи и популяризацию традиционных ценностей. Региональные этапы 7-го республиканского конкурса проходят во всех областях Беларуси с 4 августа по 18 сентября. Победители встретятся в финале, который состоится 10 октября в Минске. За право представлять гомельщины поборются 6 семей, ставшие лучшими среди 93 участников на первом этапе. В рамках областного этапа творческие состязания будут проводиться 13-14 августа. Еще одна информация в завершении выпуска. Масштабное представление готовит Вселенная. В этом году 12 августа совпадут солнечное затмение, парад планет и пик метеорного потока Персеид. Перед рассветом выстроится 6 планет – Юпитер, Марс, Меркурий, Сатурн, Уран и Нептун. Солнечное затмение будет видно не везде, но ночью наступит пик метеорного потока. По небу будет пролетать до 120 метеоров в час. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: «Утро» на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: И еще раз доброе утро всем, кто слушает радио Гомель ФМ. Третий час «Утро-стимулирования», вторник. Анна Смирнова со мной сегодня.
5: И Артем Аникин сегодня тут бессменный и бессмертный.
4: Безотпускной, вечно на страже добра и, конечно же, добра.
5: Местами безотказный, да.
4: Местами. Но когда речь идет о чем-то вкусном, я всегда за.
5: Да еще бы, Ишенку мы уже обсудили. А про вкусное, кстати, есть у меня одна тема, попалась мне на глаза буквально недавно, но я расскажу тебе про нее попозже. Заодно и замануха для всех остальных слышали, слушателей.
4: Мисс Интриган 2026.
5: Да. Это все я. Год белорусской женщины, куда же без этого, поэтому нам все простительно.
4: Нет, я тебе сказал, до 31 декабря 23:59 я с тобой даже не спорю.
5: На всех эфирах,
4: а потом ты от меня услышишь все, что я тебе за год расскажу.
5: Мы анонсируем, в следующем году у нас будет передача «Кто кого переспорит», так что
4: Подожди, посмотри, какой год объявят. Подождите.
5: Ты все надеешься, что это будет год белорусского мужчины,
4: а
5: да?
4: Почему? А чем мы хуже?
5: Ничем.
4: Вот.
5: Вообще прекрасный. Мы просто вы не женщины.
4: Подожди, мы тоже заслуживаем год.
5: Год?
4: Ну, собственно. Хотя бы полгода.
5: Ребята, да у нас патриархат сколько столетий был? Ну, хватит уже, дайте вот, хоть год насладиться.
4: Подожди, сколько столетий был? И еще потерпите, пожалуйста.
5: Не-не-не, в этом году мы терпеть ничего не будем.
4: Начинается все вот это вот. Верните Костю. Верните Костю, он был со мной солидарен хотя бы.
5: Не мешай Константину отдыхать.
4: Да все, уже два дня хватит.
5: Все, хватит, да? Вот так вот?
4: Уже много. Уже лето, он на пляж сходил, вишенку поел, все, уже хватит.
5: Кстати, вот как ты считаешь, когда лучше отпуск брать? Летом, когда прекрасная погода? Или, может быть, где-нибудь там в солнечном ноябре?
4: Я не знаю, честно тебе говорю. Я человек домашний. Мне что отпуск летом, что зимой, что осенью, что весной, вообще не принципиально разница.
5: Ты свой отпуск планируешь дома просидеть?
4: Обычно он совпадает, уже извините меня, с выходом какой-нибудь интересной компьютерной игры.
5: О, все с вами понятно.
4: Меня где оставили, там и нашли. Я такой.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Ну что, ты мне так вкусно рассказывал про итальянскую кухню, итальянский завтрак, что я хотела бы, конечно, ответить тебе тем же, но вот...
2: Ты можешь не отвечать мне тем же, можешь не рассказывать. Ты просто приноси.
1: Приноси, конечно, сейчас же. Я боюсь, что итальянскую кухню я до тебя не донесу.
2: А ты и русскую не донесешь ни разу.
1: Кстати, по поводу русской. Ну, не то чтобы кухни, в общем, попалась мне тут вот на глазах информация о том, что жители России хранят дома Биг Мак, купленный, отгадай, в каком году?
2: Ну, в прошлом, наверное.
1: Да нет, в 2017-м. Уже скоро десятилетие будет отмечать бутербродик.
2: Зачем он его там так... Надо?
1: Зачем? Вопрос интересный. Этим задается, ну, все в интернете. Он выложил недавно ролик, где он показывает, собственно говоря, состояние этого бургера, или как он называется, ну, Биг Мак, это же бургер, да. Вот. Он почти не испортился за долгие годы благодаря быстрой потере влаги и особенностям состава. Ну, так сказать, раритет такой, знаешь.
2: А он хранит его где?
1: В коробочке, в родной коробочке, там вот он показывает под каким-то куполом таким пластиком или стеклянным, он достает, открывает уже, тут не совсем понятно. Но, чтоб ты понимал, булочки только покрыли слоем пыли, немножко выцвели. Соус и салат полностью засохли, а вот котлетки сохранили форму и почти не изменились на вид. Но, кстати, к чести сказать, появилась небольшая плесень только на нижней булочке, но дальше не распространилась. Почему так происходит? Как раз-таки подумали об этом. Люди сделали такие предположения, что котлеты и хлеб быстро высыхают, а микробы и грибки, ну, им для размножения жизни нужна вода. Вот так как все высохло, воды там нет, поэтому вот...
2: Это очень интересно. Нет, вообще, как эта идея вообще в голову человеку пришла, это во-первых.
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, я уже что-то подобное читала, правда, это было где-то не у нас. И вот, видимо, решили и наши бургеры на эту тему протестировать.
2: Нет, это же в России. В России пусть тестируют. Наши не надо тестировать.
1: Наши надо есть.
2: Наши есть надо.
1: Наши вкусненькие, да.
2: Вопросов не имею.

0: Твоя реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
3: Телефон 343-343.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Ну что, у нас так образовалась новая рубрика в часе. Я рассказываю про песни, потому что мне действительно интересно. Не поверишь, вот сейчас у нас будет Алекс Уоррен, Passenger.
2: Где именно?
1: Да, песня будет потом за нашим выходом. Я нашла, кстати, очень интересно, американский музыкант Алекс Уоррен. Он начинал свою деятельность с ТикТоков, между прочим, практически как блогер в составе одной группы. Писал, творил, у парнишки было тяжелое детство, но он совсем справился, и вот уже и альбом выпустил, и новый готовится. Но, собственно говоря, про эту песню. Как ты мог догадаться?
2: Так, я могу, да, я умею догадываться.
1: Да, ты умница вообще.
2: Я красавчик.
1: Вот, песня про пассажира. Ну, то есть образ пассажира и главная метафора трека — это ощущение себя не водителем собственной судьбы, а пассажиром на чужом сиденье без права контроля над дорогой. Представляешь, какая глубокая мысль? И песня отражает попытки автора облегчить тяжелую атмосферу в созависимых или неравных отношениях, где один отдает больше, чем получает. Как тебе такое?
2: Это очень даже неплохо.
1: Это очень даже глубоко. По словам самого Алекса, его новые песни отражают именно сложную гамму чувств от любви и привязанности до внутреннего надлома и боли. Но песня все равно очень классная, такая местами даже бодренькая и вселяет надежду на лучшее.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Сегодня по области и в Гомеле переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди, грозы и слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. При грозах ожидаются порывы до 14. Температура воздуха днем от плюс 30 до плюс 35 тепла. И, кстати, будьте аккуратнее. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Заглянули мы в книгу жизни и посмотрели, какие же вышли фильмы 4 августа в разных годах. И вот тут есть и «Отряд самоубийц», там «Рога и копыта», анимационный фильм, там еще... Но ровно 26 лет назад вышел, как оказалось, музыкальный, мелодраматический фильм. И почему-то он любимый, ну не любимый, но в фаворе у Анны Смирновой. Это «Бар «Гадкий койот».
2: Да, мне очень нравился этот фильм в свое время. Я просто обожала, пересматривала еще тогда на «Видике». Представляешь, много-много раз кассету заюзала просто. А посмотрела его, кстати, тоже в кинотеатре. И, между прочим, несмотря на то, что там достаточно высокий рейтинг у него.
1: Это, да.
2: Я имею в виду ограничение возрастное, да.
1: Спасибо.
2: Перепутала немножко рейтинг. Как раз-таки не очень высокий, но я его люблю. В общем, история о девушке Вайолет, которая всю жизнь прожила на окраине и мечтала стать певицей. Но она, у нее просто парадоксальный страх сцены, освещенной, шумной толпы она боится. Ну, в общем, так или иначе, она бежит за своей мечтой, приезжает в Нью-Йорк и устраивается на работу официанткой в знаменитый бар «Гадкий Кайот», где правят бал красивые и решительные. Ну, в общем, там она должна преодолеть свою собственную застенчивость и услышать настоящий свой голос. Вот так вот. Такой, кстати, сюжет. Про Золушку практически.
1: Да, в саундтреке целый альбом вышел этого саундтрека. Там очень много интересных музыкальных композиций. Вот это так. Там и Джон Гудман снялся, и Адам Гарси, и Пайпер Перабо. Нормальные такие звезды. И Джереми Брукхаймер продюсером выступил этого фильма.
2: А знаешь, что самое интересное?
1: Ну-ка.
2: Что, во-первых, этот фильм снят по действительно реальной истории,
1: да,
2: автобиографической статье Элизабет Гилберт, муза салона «Гадкий койот», и бар «Гадкий койот» — реальный бар, который работал в Нью-Йорке с 1993 года. Вот так вот.
1: Неплохо, неплохо. Бюджет у него был 80 миллионов. Кстати, собрал он в мире 113, но еще потом вышел на DVD. Я думаю, что в ноль или окупился точно фильм этот. Ну и культовым стал 7.1 на Кинопоиске, имеется у него.
2: Так что посмотрите, мы рекомендуем.

0: рекламируются все.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
3: Опронайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Да лучше. Кожная пятница. Родное. Свое.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
5: Музыка твоей страны.

0: «Утро» на Гомель FM представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Вернулись мы.
4: Продолжаемся мы, да.
3: Я, знаешь, что нашла еще тоже вот в поисках прекрасного? Я наткнулась на том, что Роскосмос поделился инструкцией, как нужно фотографировать реактивную струю ракеты. Я не знаю, где мне пригодится в жизни эта информация.
4: Вот эти вот знания, да? Нет, мне кажется, знаешь, типа вот ты так живешь, появляется момент, и такая, я ждала его всю жизнь.
3: А вдруг? Надо быть готовой ко всему. Представь, вот у нас запустят здесь в Беларуси ракету, а мы фотографировать такое не умеем.
4: Да, действительно, именно.
3: Вот, я вас сейчас научу.
4: Именно в этом будет себя продавай, так.
3: Значит, вообще там все очень просто. Нужно, да, увидеть структуру пламени, и это не просто так. Нужно выдержку. Ты знаешь, что такое выдержка? Это не то, когда ты терпишь над батончиком Сникерс, чтобы его не съесть сразу. Это время. Ну, грубо говоря, время, которое нужно поставить на фотоаппарате, оно должно быть очень маленькое, потому что нужно буквально заморозить это изображение. Нужно, чтобы было все в резкости, то есть диафрагму, это информация для фотографов, если вы слышите, диафрагму нужно закрыть до 16, значение 16. Это позволит избежать потери резкости. Ну и ISO нужно поставить пониже. ISO-то все знают, все с пленочкой так или иначе работали.
4: Откуда столько незнакомых терминов сейчас появилось? Я-то известный фотограф, у меня целых две фотографии есть, да?
3: Которые ты лично делал.
4: Конечно, да, я такой человек. По утрам себя в зеркало фотографирую, чтобы сравниться вчерашним с собой, и нормально залетает.
3: Ну, в общем, самое главное, чтобы вот было видно вот это движение пламени, эффект пламени, прозрачные потоки из сопел, они почти невидимы.
4: Позвольте, я задам вопрос, который волнует многих. А там нету инструкции, насколько близко надо подходить, чтобы не сгореть?
3: Нет, ну нужно очень далеко быть. Ты знаешь, ты, кстати, знал, что существует...
4: За пару километров я уже дохожу.
3: Ты знал, что в Минске аэропорт предоставляет услугу, такую, я забыла, как она называется, в общем, можно попрактиковаться в фотографировании взлета самолетов.
4: Зачем?
3: Интересно и красиво.
4: Слышь, мисс фотограф 2026, ты куда вообще?
3: Я вообще-то фотографию 5 лет преподавала.
4: Господи ты, боже мой.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Ну что ж, все проснулись, кто уже должен был проснуться. Если кто-то не проснулся, это сугубо ваши вопросы. мы свою миссию выполнили на 103%.
2: Даже больше.
1: Куда уже больше?
2: Ну почему 103?
1: Математик, 103%.
2: Математика не моя сильная сторона, это я признаю.
1: Это понятно, да. Ну, имеем, что имеем. Друзья, 3 часа. Мы 3 часа вас будили. Все, кто... Опять же, можно скинуть адрес, мы приедем вам под подъезд, споем и покричим в форточку: «Вася, вставай!»
2: Вот это можем все. Постучать в дверь. Можем даже пяточкой.
1: И убежать.
2: Вспомним детство.
1: А как мы попадем с тобой в подъезд?
2: А вот домофоны понаставили. Да никакой романтики.
1: Вот как это все? Или скинь ключи от дома.
2: Примерно так. Нет, ну я думаю, в каждом подъезде найдется кто-то, кто нас знает. По крайней мере, по голосу узнает. Представь, звонишь ты
1: если
2: кому-то в домофон.
1: Если тебя знают в каждом подъезде, то это у меня возникает вопрос, что ты делаешь в каждом подъезде-то?
2: Я вообще-то предполагала, что нас слушают в каждом подъезде.
1: Я думал,
2: По голосу. Прикинь, домофон, знаете, тебе Гомель FM, доброе утро, утро-стимуляторы.
1: Я бы сказал, мы вас не вызывали, идите домой, ребята, отдыхайте. Ну ладно, это все лирика, друзья. Ну а с вами 3 часа были Анна Смирнова
2: и Артем Аникин.
1: Всем пока-пока, услышимся завтра. До свидания.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Для закрепления молодых специалистов на аппаратном совещании накануне рассмотрели вопросы использования и предоставления арендного жилья. Губернатор Иван Крупко акцентировал внимание на реализации на Гомельщине положений указа номер 38 президента Республики Беларусь. С начала года в рамках соответствующего указа в области построены 433 арендные квартиры. Это жилье предназначено для представителей наиболее востребованных профессий, чтобы закрепить людей в районах и решить кадровый вопрос, подчеркнул председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко. В Калинковичском районе на финишную прямую выходит строительство одного из крупнейших молочно-товарных комплексов региона «Дружба Автюки». Новый комплекс рассчитан на более чем 1150 голов дойного стада. Здесь возводятся три просторных коровника, доильно-молочный блок, помещение для сухостойных коров, профилакторий для телят и малый зал раздоя. Строители также прокладывают всю сопутствующую инженерную инфраструктуру, электрические линии и подъездные пути. Авиаторы МЧС продолжают ликвидировать лесной пожар в Житковичском районе. Для тушения с воздуха привлечен вертолет Ми-17. Пожар локализован. Его площадь составила 5 гектаров. На месте все еще работают спасатели и службы. Тушение затруднено отсутствием подъездных путей и заболоченностью местности. Еще одна информация в завершении выпуска. С 8 августа в Беларуси открывается летний-осенний сезон охоты на тетерева, вальшнепа и утку. Продлится он по 13 декабря. В это время разрешено добывать птицу в светлое время суток ружейным и безружейным способами. В процессе ружейной охоты разрешается использование гладкоствольного оружия и патронов, снаряженных дробью, применение охотничьих собак, кроме гончих и борзых. При осуществлении охоты по перу запрещается ношение и использование охотничьего оружия с нарезным стволом, охотничьих луков и арбалетов, а также патронов, снаряженных пулями или картечью. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
0: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
4: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35 и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
5: Строим небоскреб отличного настроения.
0: 9 августа радио «Гомель-ФМ» и торговый центр «Мебельный квартал» приглашают всех отпраздновать День строителя. Главные архитекторы – диджеи «Гомель-ФМ». Конкурсы россыпью и тонны подарков заложат фундамент отличного настроения на весь день. Начало в

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: друзей. Не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Биотехнологи переосмысляют подходы к лечению хронических состояний. Разработка ученых из Европы и Китая гидрогель на основе синтетического аналога муцина может стать новым этапом в терапии грыж межпозвоночных дисков. Исследователи взяли механизм, который в природе часто используют патогены, и обернули его на пользу организму. Муцин работает как защитный барьер, и именно это свойство позволило создать среду, в которой поврежденные ткани могут восстановиться, не подвергаясь дополнительной атаке со стороны иммунной системы.
1: Техно-джунгли.
2: Эксперимент проводился на лабораторных крысах. После удаления поврежденных сегментов диска в области видения доставляли гидрогель. В течение 24 недель ученые фиксировали динамику. Удалось не только ускорить заживление, но и предотвратить дальнейшее разрушение структуры диска. Это принципиально важно, часто проблема не только в самой грыже, но и в прогрессировании повреждений после операции. По словам Янь Хунзи из Университета Уппсалы, подход потенциально способен предотвратить развитие дальнейших осложнений после удаления поврежденных частей дисков, а это напрямую влияет на качество жизни пациентов. Сейчас проект находится на доклинической стадии. Впереди испытания на людях, сбор данных, подтверждение безопасности и эффективности. Если все пойдет по плану, технология может войти в клиническую практику, предложив пациентам не просто симптоматическое лечение, а реальную регенерацию тканей. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.
3: Категория программы 16+.
4: Лучшее не краины.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.
3: Голоса Беларуси.

0: Погода представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжайте в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Белджи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Белджи Автонова и на сайте belgi-gomel.by.
2: августа по области в Гомеле переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди, грозы, слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 при грозах порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 30, плюс 35. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Елена Лисун. Здравствуйте. Белорус Кирилл Маскевич победил на международном турнире по борьбе в Турции. На пути к финалу в весовой категории до 97 килограммов в греко-римской борьбе Кирилл Маскевич последовательно прошел трех представителей Ирана. В решающем поединке он нанес поражение россиянину Магомеду Муртазалиеву. Ранее золото выиграл наш Павел Глинчук в категории до 130 килограммов. А еще один белорус, Игорь Ярошевич, до 87 килограммов стал бронзовым призером соревнований. Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился в основную сетку турнира серии ITP Challenger. В решающем поединке квалификации белорус за полтора часа победил в двух партиях британского теннисиста Оскара Вайтмана. Счет 6-4, 6-1. В первом квалификационном раунде Илья Ивашко также в двух сетах уверенно переиграл шведа Мелвина Кумара со счетом 6-2, 6-1. На играх будущего в Астане определились победители и призеры соревнований по фиджитал-баскетболу. Участие в турнире приняли 16 команд из 12 стран. До финала дошли российские коллективы «Лига Pro Team» и «Wilders». На двух предыдущих играх золотые медали брали баскетболисты «Лига Pro Team», но стать первыми в истории трехкратными чемпионами не вышло. Матч закончился победой «Wilders» со счетом 36-26. По ходу соревнований оба финалиста встретились с баскетбольным клубом «Минск», но «Лига Pro Team» обыграла наших спортсменов на групповом этапе, а «Wilders» выбили белорусов в четвертьфинале. На этом все. С новостями спорта вас знакомила Елена Лисун.

0: Реклама на радио.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 12+. К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
1: Первый в истории суверенной Беларуси народный форум состоялся 19 и 20 октября 1996 года в непростое для страны время экономического хаоса и политического конфликта. 4740 делегатов, представители всех регионов, социальных групп, политических сил, сфер деятельности и возрастов, избранные на заседаниях трудовых коллективов и общественных объединений, собрались в Минске для обсуждения путей выхода из сложившегося общественно-политического кризиса, определения стратегии экономического развития страны. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко выступил на форуме с докладом «Только народ вправе решать свою судьбу», в котором представил обстоятельный анализ ситуации, складывающейся в стране за первые годы ее независимости, обозначил дальнейшую стратегию развития государства и общества с акцентом на социально ориентированную рыночную экономику. Делегаты обсудили основные направления социально-экономического развития на 1996-2000 годы. Приоритетами были объявлены экспорт товаров и услуг, жилищное строительство, развитие агропромышленного комплекса, а также проект новой редакции Конституции и вопросы, вынесенные главой государства на республиканский референдум, который состоялся в ноябре 1996 года. Его результатом стало одобрение подавляющим большинством граждан страны обновленного основного закона. Таким образом, первый общенациональный форум определил вектор развития государства на десятилетия вперед. Социально ориентированная рыночная экономика, конституционная реформа, предполагающего сильного президента, гаранта суверенитета и независимости страны.
0: К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
2: Голоса Беларуси.

0: Рублей в 7 карат. Белое золото и бриллиант. 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
1: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
2: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Военнослужащие сил специальных операций принимают участие в учениях «Вершина братства» 2026 в Казахстане. Маневры стартовали на полигоне «Коктал» и продлятся до 9 августа. Белорусским десантникам предстоит оттачивать мастерство в горно-пустынной местности. В планах совместная разведка, а также поиск и ликвидация условных незаконных вооруженных формирований. На аппаратном совещании в облисполкоме рассмотрели подготовку к осенне-зимнему периоду. Губернатор Иван Крупко обозначил крайний срок для получения паспортов готовности потребителями тепловой энергии. На совещании детально обсудили ход работ по обеспечению готовности всех организаций региона к началу отопительного сезона. По темпам получения паспортов готовности Гомельщина лидирует среди других областей. В то же время ряду районов, а именно Петриковскому, Житковичскому, Будокошелевскому и Ветковскому, поручено ускорить подготовку. К 1 сентября все паспорта готовности должны быть сданы в Гомеле и области, обозначил губернатор. Комитет госконтроля Гомельской области пресек сверхнормативные потери зерна. За последние несколько дней они выявлены в 4 сельхозорганизациях региона. Причины – поломка или ненадлежащая регулировка зерноуборочных комбайнов. Например, в хозяйстве Хойникского района комбайн начал уборку тритикали с неверно выставленными зазорами молотильного аппарата. В результате потери зерна составили 49 килограммов. Всего за указанный период госконтролеры Гомельской области выявили около 700 килограммов сверхнормативных потерь урожая. По каждому случаю приняты меры реагирования. По Гомельской области объявлен красный уровень опасности. По информации Белгидромета, в ближайшие 3 дня температура воздуха в регионе превысит 30 градусов со знаком «плюс». По югу достигнет 35-40 градусов тепла. В такую погоду старайтесь меньше находиться под прямыми солнечными лучами, особенно с 12 до 16 часов. Надевайте головные уборы, легкую одежду из натуральных тканей и пейте много жидкости. В случае отдыха у водоема не оставляйте детей без присмотра. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
3: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
4: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
5: Строим небоскреб отличного настроения.
6: 9 августа радио «Гомель-ФМ» и торговый центр «Мебельный квартал» приглашают всех отпраздновать День строителя. Главные архитекторы – диджеи «Гомель-ФМ». Конкурсы россыпью и тонны подарков заложат фундамент отличного настроения на весь день. Начало в 12 часов.
5: Ваша стройка – наш праздник.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Камко. Франшиза «Миссия невыполнима» – одна из самых удивительных в мировом кинематографе. Все фильмы о приключениях Итана Ханта и его команды не похожи один на другой и создавались разными людьми. Неизменными в них остаются только «Безумный драйв» и Том Круз в главной роли. Знаменитую музыкальную тему к «Миссии» написал американский джазовый пианист и композитор аргентинского происхождения Лало Шифрин. Композиция была создана в сложном размере 5 четвертей. Шифрин в шутку объяснял, что эта музыка для людей с пятью ногами, и вдохновила его азбука Морзе. Если точка соответствует одному удару, а тире полутора ударам, то это дает полосу из пяти долей, точно соответствующую основному ритму. Впервые композиция прозвучала еще в 1966 году в многосерийном телевизионном фильме «Миссия невыполнима». С тех пор в каждом фильме она обрастала более современным звучанием, не утратив самое главное – свою узнаваемость.

0: Твоя реклама.
1: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: Четвертого августа по области в Гомеле переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди, грозы, слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8, при грозах порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем +30, +35. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Голоса Беларуси.

0: количество времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: У нас рекламируются все.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Когда уборка становится приключением, бытовая техника играет по правилам геймдизайна. Компания Joel Diaz из Китая представила пылесос Kart, устройство, которое стирает грань между игрушкой и полезным прибором. Представьте, вы не возите щетку по полу, а едете на уборку, как в гоночном заезде. И это не шутка. Что делает этот болид таким необычным? Во-первых, формат. Это электрокарт, на котором нужно ездить верхом. Во-вторых, внутри спрятаны полезные технологии – рабочая турбощетка и пылесборник. Инженеры буквально засунули бытовую функцию в игровую оболочку. Конструкция выдерживает даже 40-летнего ребенка. То есть взрослый тоже может сесть и прокатиться, собирая пыль по дороге. Производитель уверяет, что устройство рассчитано на легкую очистку, чтобы собрать крошки, шерсть и мелкий мусор. Но главная цель здесь другая – превратить рутину в развлечение. Особенно для детей. Ведь если уборка – это гонка, то не хочу быстро меняется на «можно я сделаю еще один круг».
0: Техно-джунгли.
1: За полезность отвечает простая, но эффективная схема. Пока вы управляете картом, щетка вращается и затягивает пыль в контейнер. Никаких сложных настроек, только руль, педали и ощущение, что вы не убираетесь, а участвуете в мини-чемпионате по чистоте. Цена такого технологического развлечения – 16 тысяч рублей. Не самый бюджетный вариант для игрушки, но подумайте, сколько нервов и уговоров можно сэкономить, если ребенок сам захочет помочь с уборкой. Вашим гидом в техно-джунглях был Андрей Баран. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: В Гомеле полдень.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Злобинского мясокомбината. У нас широкий

0: здание образовательного центра, в котором будут собраны лучшие. Цель – подготовка специалистов по востребованным и перспективным направлениям. Сегодня предметный разговор о создании университета будущего. Белорусская железная дорога планирует до конца года приобрести 100 грузовых и 30 пассажирских вагонов. По оценке завода-изготовителя, к 1 сентября первая часть будет поставлена для курсирования в направлении Минск-Москва. Что касается парка грузовых вагонов, то он позволяет в полной мере удовлетворить потребности экономики как во внутририспубликанских, так и международных перевозках грузов. К слову, сейчас идет работа над тем, чтобы соединить Смоленск с Оршей и Витебском, а также Могилев и Гомель с соседними областями России. С начала купального сезона в Гомельской области утонули 26 человек. Последняя трагедия произошла 31 июля. Подросток погиб в реке Сож, купаясь в запрещенном месте. Тем временем, недавно сотрудники освода спасли 4 молодых людей, которых течение унесло почти на 2 километра вместе с надувным матрасом. С начала года в регионе спасен 31 человек, включая 7 детей. Гомельский областной исполнительный комитет приглашает принять участие в конкурсном отборе мероприятий в сфере цифрового развития, финансируемых за счет средств Инновационного фонда облсполкома в 2026 году. Прием документов осуществляется с 5 по 12 августа. Подробнее с условиями отбора документов можно ознакомиться в телеграм-канале «Гомельщина официально». На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадио компании «Гомель».
1: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
2: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
3: Новости искусственного интеллекта.
1: Радио «Гомель-ФМ» подружилась с Алисой.
4: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель-ФМ».
4: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
5: Включаю радио «Гомель-ФМ».

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Стартует дневной эфир. С вами Олеся Василькова. В эфире 12.06 на часах. Погода, слушайте, я вышла на улицу, я там зажарилась, прям скажу. Хорошо тут на работе у нас кондиционер, поэтому, слушайте, буду вас заряжать хорошим настроением. Я надеюсь, у меня это получается. В ближайшие 3 часа будем вместе с вами. Ну и о музыке расскажу. Тедди Свимс и Дэвид Гетта. Gone, gone, gone. Впереди. Без нее никак. Романтично Владимир Пресняков нам споет.
3: Мою душу вниз, одна рука. Все в жизни временно, только проверь.
2: Еще послушаем Эву Макс, Spotify Fake.

Ну, в конце часа послушаем. Добро, группа передает морю привет, ну, передадим тоже мы, сидя на работе. Хотя, может, кто-то на море, ну, удачи вам, что тут можно сказать, хорошо вам отдохнуть. Итак, номер Вайбера +375 29 34 11 34 8, пишите.

0: Гороскоп за минуту.
1: Гороскоп за минуту. Что советуют звезды на сегодня? Рассказываю. Овны, не стоит ждать идеальный момент. Он уже наступил. Тельцы, не удивляйтесь, если старое знакомство напомнит о себе самым приятным образом. Близнецы, чем меньше сегодня будете сомневаться в себе, тем больше успеете. Раки, иногда достаточно просто сменить обстановку, чтобы появились новые мысли. Львы, сегодня люди будут внимательнее слушать вас, чем обычно. Девы, не откладывайте на завтра то, что можно сделать с хорошим настроением сегодня. Весы, если появится возможность кому-то помочь, соглашайтесь. Скорпионы, сегодня стоит отпустить ситуацию, которую вы слишком долго пытались удержать. Стрельцы, хорошие новости могут прийти совсем не тем способом, которого вы ожидали. Козероги, неожиданно освободившееся время лучше потратить на то, что давно откладывали. Водолей, сегодня ваша любознательность станет ключом к удачному решению какому-то. И рыбы, не бойтесь сделать маленький шаг навстречу человеку. И иногда именно он меняет все. Это был гороскоп на сегодня, 4 августа.
0: Гороскоп за минуту.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди, грозы и слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 30, плюс 35. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375-29-865-0011.
7: Голоса Беларуси.

правильно. Иногда лучше никаких сторис, лучше наслаждаться моментом. А сторис всегда можно успеть выложить. Итак, совсем скоро у нас День строителя, будет у нас выездной эфир, у нас есть партнеры, подарки же будем все-таки раздавать. Это строймаркет КСК. Затеяли ремонт или благоустройство дома, строймаркет КСК предлагает все для воплощения ваших идей. Более 200 тысяч товаров, доступные цены и скидки. Ждем вас. Город Гомель, улица Междугородняя, 7, сайт ksk.by, а еще доставка по Гомельской области.

0: У нас рекламируются все.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: О звездах расскажу. Вот певица Юлия Савичева временно прекращает вести свои страницы в соцсетях. А она приняла такое решение после волны критики, которая была связана с ее внешностью и манерой исполнения. Ну, вы видели, да, что она изменилась немножечко. И призналась, что постоянное обсуждение ее экстрим-вокала, внешнего вида и призывы вернуть старую Савичеву стали для нее очень тяжелым испытанием. И она почувствовала, что реально начинает сходить с ума от бесконечных обсуждений. Ну да, наверное, это очень жестко. И сказала, что берет паузу на неопределенный срок. При этом ее аккаунты не останутся без обновлений. Публикацией контента в ближайшее время займется ее команда. Ну и правильно делает, если честно. Отдыхать от соцсетей иногда просто необходимо. А после критики и такого хейта уж тем более.

Скоро состоится выездной большой эфир ко Дню строителя. 9 августа будем, как обычно, раздавать подарки. И есть у нас партнеры, о которых буду рассказывать. Торговый центр «Мебельный квартал» на Барыкина, 155 в Гомеле. Рекордная площадь 5000 квадратов, 4 этажа и более 100 отечественных и зарубежных брендов. Торговый центр «Мебельный квартал» – настоящее интерьерное раздолье.

0: 17.57 на часах. Елена Лисун уже готова поделиться с нами новостями. Привет, Лена.
1: Привет, Олеся. Всем доброго дня. В этом выпуске я расскажу о том, что тема создания нового вуза сегодня вынесена на совещание у президента Беларуси. И цифровая платформа «Умный город» появится в Гомеле.
0: Супер, хорошие новости. Об этом и не только. Елена расскажет в новостях. С вами Олеся Василькова. Слышимся в следующем часе. Оставайтесь на Гомеле ФМ.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%.

В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Тема создания нового вуза Академии интеллектуальных технологий вынесена на совещание у президента Беларуси Александра Лукашенко. К дискуссии приглашены в том числе руководство правительства, администрации президента.

0: 30 тысяч гектаров. Особенности сева обсудили на областном семинаре в Калинковичском районе. Участие в нем приняли помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Волеватый и председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко. Главное условие будущего урожая – строгое соблюдение сроков сева, качественная подготовка почвы и сохранение влаги. В Гомельском горосполкоме состоялась рабочая встреча с представителями Центра цифрового развития. В ее рамках презентовали государственную цифровую платформу «Умный город» и обсудили ее внедрение в областном центре. Платформа призвана предоставить удобный доступ к информации через единый цифровой сервис. На первом этапе проект охватывает 6 направлений – жилищно-коммунальное хозяйство, идеологию, спорт, культуру, туризм и торговлю. Пользователи смогут получать актуальную информацию об организациях, услугах, объектах инфраструктуры, а также заказывать и оплачивать их на платформе. В Гомеле объявлен красный уровень опасности. По информации Белгидромета, в ближайшие 3 дня температура воздуха в регионе превысит 30 градусов со знаком «плюс». По югу достигнет 35-40 градусов. В это время сотрудники милиции, МЧС, медицинские и другие службы ориентированы на оказание всесторонней помощи гражданам. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадио компании «Гомель».
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
3: Строим небоскреб отличного настроения.
2: 9 августа радио «Гомель-ФМ» и торговый центр «Мебельный квартал» приглашают всех отпраздновать День строителя. Главные архитекторы – диджеи «Гомель-ФМ». Конкурсы россыпью и тонны подарков заложат фундамент отличного настроения на весь день. Начало в 12 часов.
3: Ваша стройка – наш праздник.

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Этот прекрасный солнечный день продолжаем встречать вместе со мной. 4 августа на календаре, остался последний месяц лета, поэтому наслаждаемся вовсю, тем более погода позволяет это сделать. О погоде я расскажу в середине часа, пока о музыке.

новая песенка от Crash Adams «I'll Wanna Do». Ирина Прима нам говорит, что все будет как надо, а мы верим. Красивый дуэт от Ани Лорак и Артема Качера «Материк» в этом часе. Какое счастье! А Джасмин тоже послушаем. Какое счастье снимать свое кино о любви и спешить в твои руки греться. Наш вайбер есть для ваших приветов. Плюс 375 29 34 11 34 8. Всем хорошего дня.

0: Мировое время.
1: Мировое время на Гомеле ФМ. С вами Олеся Василькова. Инспектор Лазовского заповедника в Приморском крае обнаружил на дереве спящего гималайского медведя и случайно его разбудил. Медведь устроился на ночлег прямо в разветвленном стволе березы, невысоко над землей. А от отклика инспектора мгновенно проснулся, неловко опустился вниз и скрылся в чаще. Этот медведь буквально мы каждое утро, а Дмитрий – это будильник, который зовет на работу. Пошутили в центре. Ну да, что-то в этом есть. Ну а этот Лазовский заповедник расположен на востоке Приморского края. Кстати, там насчитывается 408 видов птиц, десятки из которых занесены в Красную книгу, между прочим. Ну а там сейчас 20 часов 19 минут. Так, а в Америке эколог Джон Каутерман во время работ по очистке заболоченных участков наткнулся на необычную находку – стеклянную бутылку с посланием. Дата была, значит, 20 августа 1973 года, а значит, она пролежала там свыше 53 лет. Ничего себе, никто не находил раньше ее. Автором текста значилась 9-летняя Лори Браун. В записке девочка утверждала, что ее заставляют нырять в воду, которая кишит акулами, и просила связаться с ее семьей и указала при этом свой адрес. Шутила, видимо, я так понимаю. В итоге удалось разыскать старшую сестру, той самой Лори. Именно она, по ее словам, записала этот текст под диктовку младшей сестры во время отпуска. Ну и говорит, что Лори отметила, что она отличалась богатым воображением и обладала отличным чувством юмора. И верила, что однажды бутылку кто-нибудь найдет. Ну вот, видите, спустя 53 года все-таки нашли. Ну а в Америке сейчас 6 часов 20 минут. Это было «Мировое время». Часы с вами сверяла Олеся Василькова.

0: Твоя реклама. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Сегодня по области и в Гомеле переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди, грозы и слабый туман. Ветер переменных направлений 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 30, плюс 35. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

все будет как надо, это 100%. Ирина Прима нам об этом спела. Я тоже думаю, что все, что не делается, все к лучшему, это из этого же разряда. И, кстати, вот недавно у нас группа «Винтаж» играла, про нее хочу немножечко рассказать. Слушателей она удивила клипом «Манго». Я еще не видела, хочу посмотреть. Там Анна Плетнева исследует тему эмоций, которая оказывается сильнее любых слов. Но это всегда, между прочим, да. Ну и еще она сравнивает вкус поцелуев с манго и призывает не стесняться и отдаться танцу. Правил там нет, продуманных сценариев тоже. Только искренняя химия между двумя людьми. Можете клип посмотреть, и я тоже, пожалуй, гляну.

0: У нас рекламируются все.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: А нам тут пришло сообщение от нашей постоянной слушательницы Оксаны. Я зачитываю. Добрый день, Олеся. Отличного вам дня. Спасибо, и вам тоже. У меня сегодня день рождения. Принимаю поздравления в эфире. Ой, супер, Оксаночка, я вас поздравляю с днем рождения. Искренне от всей души вам желаю здоровья и вам, и вашим детям, и всей вашей семье. Чтобы вы чаще улыбались, чтобы были в прекрасном настроении постоянно, насколько это возможно. Чтобы деньги у вас были, и чтобы все у вас прекрасно складывалось в вашей жизни. Искренне вам этого желаю. Пишите еще, я с удовольствием всегда все зачитываю. Ну, с днем рождения! Это песня для вас.

Нет, ну как это, чтобы сердце не коснулось любовь? Обязательно коснется. И если сейчас она к вам еще не пришла, то придет 100%. Я вам это обещаю. Впереди у нас Ани Лорак и Артем Качер. Классный такой дуэт. Песня называется «Материка». Слушаем и делаем погромче. Без

0: Реклама на радио.
1: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
2: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

0: еще один час подходит к своему завершению, а Елена Лисун уже пришла, чтобы делиться с нами новостями. Будем надеяться, что хорошими. Лен, что у тебя?
1: Традиционно пожелаю всем доброго дня и, конечно, хорошие новости. Президенту Республики Беларусь представили концепцию Академии интеллектуальных технологий, так что через пару минут я расскажу о том, каким будет вуз будущего. И, кроме того, завтра председатель Гомельского облсполкома проведет прямую телефонную линию. Куда и когда звонить, вы узнаете через пару минут.
0: Договорились. Ну а с вами Олеся Василькова. Слышимся в следующем часе. Оставайтесь на Гомель-ФМ.

0: В Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко представили концепцию Академии интеллектуальных технологий. Как доложил министр образования Андрей Иванец, реализация экспериментальных программ в полной мере будет возможна только при отборе мотивированных и одаренных людей. Подготовка будет осуществляться в области естественных наук и инженерных технологий. Студентам, желающим поступить в центр, необходимо будет пройти собеседование и сдать внутренний экзамен. Глава государства подчеркнул, что в первую очередь новое образовательное учреждение должно иметь прикладное назначение. Завтра прямую телефонную линию проведет председатель Гомельского областного исполнительного комитета Иван Крупко. Задать интересующие вопросы лично губернатору можно будет 5 августа с 8:30 до 9:30. Звонки принимаются по телефону в Гомеле 30.

0: станет интерактивная площадка «Ремесленная слобода». Она объединит традиционные ремесла, народную культуру и нематериальное наследие белорусского Полесья. Гостям здесь покажут уклад жизни полешуков и кулинарные традиции. В ремесленном домике будут работать мастера бандарства, вышивки, ткачества, короба и соломоплетения. Площадка будет работать с 15 августа с 11:00 до 21:00. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
2: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35 и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
3: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
1: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
4: Дай мне ударных!
1: Радиовечеринка «Электроника без границ».
5: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: Новиночка, как вам такая? Это Регина Тодоренко и Наталья Подольская о подругах спели нам. Ну ничего, так нормальненько. Далее у нас час русских треков. Чуть не запуталась, что хотела сказать. С вами Олеся Василькова. Давайте расскажу, что будет. Например, Ольгу Серябкину послушаем «Sweet Dreams».

и шикарный ремикс Олега Майами не наберу. Девочка на миллион от Елены Карауловой прямо сейчас у нас. И вайбер у нас есть для ваших приветов. Плюс 375 29 34 11 34.

Ко дню строителя 9 августа состоится большой эфир. Будем раздавать подарки. У нас есть партнеры, о них я рассказываю. И это Санит, белорусский бренд качественных матрасов и товаров для сна. Победитель народного выбора покупателей номер один. Выбирайте комфорт, которому уже 20 лет доверяют тысячи семей. Санит – стандарт качественного сна.

0: Твоя реклама.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Приветики, еще один прилетел от Виктора. Виктор, добрый день. Вот пишет, добрый день, милая фея Василечек. Добрый-добрый. Хорошего дня, отличного настроения. Да, такое же есть взаимно. Поздравьте меня, пожалуйста. Я уже с сегодняшнего дня в отпуске. Ура! Ну, супер. Виктор, я вас поздравляю от всего сердца. Хотела сказать, поздравляю не от всего, но на самом деле от всего, конечно же. Погода просто невероятная. Самое время идти в отпуск и отдыхать. Или куда там, на дачу ехать. Я знаю, достраивайте, что вы там не достроили, и все будет супер. Я вас поздравляю, а также всех, кто сейчас в отпуске, тоже поздравляю. Ну, классно, я за вас рада. Для вас следующий трек.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400.
2: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность, днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений 3-8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 30, плюс 35. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

Дмитрий Маликов обещает, что заберет в июль, но забрал бы уже кто-нибудь действительно. Не хочется, чтобы лето заканчивалось а еще куда-нибудь в июль, да еще и на море желательно. Было бы славненько, я вам так скажу. Впереди у нас Мот и Гаяна, гимн всех вечеринок.

ну почему бы не потанцевать? Это Ума Турман. Хотя совсем скоро выходные, ну как скоро? Ну практически можно будет потанцевать сколько захотите. Мари Краймбрери прямо сейчас. Ты помнишь такой ностальгический трек? Слушаем.

если не хочешь отпускать, то не отпускай. Хотя не всегда это зависит вообще-то от одного человека. Обычно это зависит от двоих. Поэтому если тебя отпускают, то нужно идти искать другого. Вот такой совет от Олеси Васильковой. «Не наберу» — ремикс от Олега Майами прямо сейчас на Гомель FM.

0: Да, ловите на волнах FM Аню Смирнову с новостями. Она нам пришла немножечко рассказать. Это привет,
1: да,
0: Аня.
1: Привет, привет, Олеся. Рада тебя видеть.
0: Я очень тоже.
1: Расскажу о том, что сегодня обсуждается создание Академии интеллектуальных технологий у президента. Представляешь, да? И вот как раз послушаем, что президент по всему этому поводу думает. Расскажу о ключевых вопросах жизнедеятельности нашего города.
0: Так.
1: Обсуждалось тоже на совещании.
0: Угу.
1: Ну и закончим все это дело новостью о том, что были сняты впервые, не поверишь, рождение горбатого кита. Вот так вот плаваешь себе в океане, рожаешь китенка, а тебя коварные снимают.
0: Ужас какой-то. Ладно, об этом не только Анечка расскажет нам в новостях. Ну а с вами все три часа была Олеся Василькова. Услышимся уже завтра. Всем пока.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% 7 карат. Заповедник, акция, делай, стрелять, причина, шестого. Подробности 7 карат, КВА, и телефон плюс 7, 5, 9, 6, 8, 9, 7, 7, 7, 8.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Анна Смирнова. Здравствуйте. Тема создания в Беларуси нового вуза Академии интеллектуальных технологий вынесена на совещание у президента Беларуси Александра Лукашенко. К дискуссии приглашены в том числе руководство правительства, администрации президента, Национальной академии наук, профильных министерств и вузов. Глава государства поделился своим видением центра будущего.
5: В начале года мы с вами договаривались, что в правительстве соответствующих органах власти проработать будет вариант создания нового направления образования, науки, не знаю, как тут еще назвать, думаю, после сегодняшнего совещания определимся, или центра будущего, как вы предлагаете назвать ее, Академия интеллектуальных технологий. Сразу хочу сказать, второе фундаментальное направление в Беларуси мне не нужно. После меня уже вы создавайте и занимайтесь фундаментальными науками, если вы хотите покорить весь мир. Я не исключаю, что в этом научном центре будет немало и фундаментальных наук или элементов фундаментальных. Но это должно быть прикладное направление. Это прежде всего должно быть для жизни. Пускай на определенную перспективу. Но желательно не на отдаленную. Желательно, чтобы мы, Владимир Степанович, при жизни еще что-то создали. Это касается не только вас, это касается прежде всего нашего министра образования, правительства. Создать надо то, что будет нужно завтра и послезавтра. То, что у нас

0: быть и так далее. Фундаментальной науки нет, а прикладные у нас хоть что-то делают, хоть что-то, но делают мало. Я понимаю идею, вы мою поняли и, наверное, со мной можете согласиться.
1: К другим новостям. Ключевые вопросы жизнедеятельности города рассмотрели в Гомеле. В преддверии 1 сентября особое внимание уделено готовности учреждений образования к новому учебному году. Среди актуальных задач – завершение ремонтных работ и получение паспорта готовности, укомплектование педагогическими кадрами, организация качественного питания для учащихся и выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения. Еще одна информация напоследок. У берегов Австралии впервые в истории сняли на видео рождение горбатого кита. Уникальные кадры у побережья Нового Южного Уэльса удалось запечатлеть фотографу дикой природы Александру Форесту. С помощью дрона он снимал ежегодную миграцию китов, когда заметил самку, которая двигалась необычно медленно. Сначала оператор подумал, что животное просто отдыхает, однако вскоре рядом с ней на поверхности воды появился новорожденный малыш. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба безопасности, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
4: Строим небоскреб отличного настроения.
3: 9 августа радио «Гомель-ФМ» и торговый центр «Мебельный квартал» приглашают всех отпраздновать День строителя. Главные архитекторы – диджеи «Гомель-ФМ». Конкурсы россыпью и тонны подарков заложат фундамент отличного настроения на весь день. Начало в 12 часов.
4: Ваша стройка – наш праздник.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день, на связи областное управление МЧС, у микрофона Вероника Матусевич. За минувшие сутки в области зарегистрировано 3 пожара. Предположительно, по электрическим причинам в Житковичах по улице Социалистическая горел автомобиль, а вероятно, неосторожное обращение с огнем стало причиной возгорания соломы в поле вблизи деревни Найда Житковичского района и в городе Светлогорске по улице Бобруйской. Также, по оперативным данным, за сутки ликвидирован 1 лесной пожар в Житковичском районе и 3 пожара травы и кустарника в Добрушском, Жлобинском и Речицком районах. Уважаемые радиослушатели, будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. Не выбрасывайте непотушенные спички и окурки. В засушливую погоду риск возникновения пожаров возрастает. Также соблюдайте правила безопасности на акватории. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Выбирайте для отдыха только специально оборудованные места. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Берегите себя и своих близких.
2: Голоса Беларуси.

0: Куда?
1: Зачем?
2: Который час?
3: Можно я сегодня никуда не пойду?
4: Тяжело просыпаетесь?
5: Еще 5 минут еще.
4: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: Августа по области и в Гомеле переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 35, плюс 38. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Гучание краины.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Анна Смирнова. Здравствуйте. Стартовый матч квалификации женской лиги чемпионов УЕФА провели футболистки Минского «Динамо» БГУ ФК. В первом полуфинальном поединке группы 3 в казахстанском Актобе чемпионки Беларуси проиграли швейцарскому «Серветту» из Женевы со счетом 0-3. 7 августа подопечные Юрия Малеева в матче за третье место сыграют с проигравшей командой полуфинальной игры «Брейдаблик» Исландия и «Актобе» Казахстан. Белорусская синхронистка Василина Хандошко выиграла вторую медаль на проходящем в столице Франции чемпионате Европы по водным видам спорта. Сегодня солистки разыграли медали в технической программе. Хандошко заняла второе место среди 16 девушек. От победившей испанки Ирис Тио Касас белоруску отделили менее 25 балла. Днем ранее Василина завоевала звание чемпионки Европы в произвольной программе. Чемпионат Европы по современному пятиборью с участием белорусских спортсменов стартовал в Турции. В первый день соревнований состоялась мужская и женская эстафеты. У девушек нашу страну представляли Милана Певец и Ирина Николаева. После трех видов программы плавания, фехтования и полосы препятствий белорусы шли лидерами, однако в лазеране уступили преимущество и в итоге финишировали пятыми. Схожая ситуация сложилась и в мужской эстафете. Перед стартом заключительной дисциплины первое место занимали белорусы Аким Гнечик и Захар Сивицкий. Но они хуже провели бег со стрельбой и опустились на шестую строчку. Сегодня пройдет квалификация в индивидуальном турнире у женщин. Мужской отбор состоится завтра. В заключительный день чемпионата Европы 9 августа запланирована смешанная эстафета. Континентальный форум в Стамбуле является первым за 5 лет, на котором наши пятиборцы выступают под национальным флагом. И на этом у меня все. С новостями спорта вас знакомила Анна Смирнова.

0: Рекламируются все.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Все мы в детстве смотрели фильмы о будущем, и каждый обращал внимание на летающие машины, которые были мечтой каждого мальчишки. А порой и не только мальчишки. Технологический процесс не стоит на месте, и на горизонте уже замаячила новая эра, обещающая не только автомобили, но и общественный транспорт. Первыми в эту стезю пришли ученые из Дубая и представили свою разработку – летающее такси. Эти устройства представляют собой электрифицированные аппараты, которые смогут подниматься и приземляться практически в любом месте. Они созданы для того, чтобы преодолеть расстояние между районами города, избегая привычных наземных пробок. Вдобавок, такие машины обычно обладают высокой маневренностью и бесшумными двигателями, что делает путешествие максимально комфортным.
0: Техно-джунгли.
1: Разработчики уверены, что летающие такси решат множество проблем, связанных с традиционным транспортом. По прогнозам, они способны не только сократить время в пути до нескольких минут, но и значительно уменьшить загрязнение воздуха. На данный момент тестовые полеты уже проходят в некоторых мегаполисах. Можно только представить, как будет выглядеть город будущего, где мы пересаживаемся на небесные маршрутки вместо обычных автомобилей. Конечно, цена на такие услуги будет варьироваться, но с ростом конкуренции можно ожидать, что со временем летающее такси станет доступнее для широких масс. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли. Музыка твоей страны.

0: Реклама на радио.
1: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 12+. К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
1: Второе Всебелорусское народное собрание прошло 18 и 19 мая 2001 года под лозунгом «За сильную и процветающую Беларусь». В нем приняли участие 2500 делегатов со всей страны, по 350 человек от каждой области и 400 от Минска. Были подведены итоги предыдущей пятилетки. Удалось достичь и даже перевыполнить намеченные в октябре 1996 года планы. ВВП увеличился на 36%, экспорт вырос с 5 до 8 миллиардов, жилье строилось, сельское хозяйство развивалась. Инфляция больше не галопировала, а дефицит государственного бюджета сокращался. Также собрание наметило приоритеты социально-экономического развития на 2001-2005 годы. Ими стали продовольственная безопасность, экспорт, жилье, инновации и инвестиции. С докладом, одноименным лозунгу форума, выступил глава государства. В своем выступлении он обозначил главный итог прошедшей пятилетки. Беларусь состоялась как независимое и самостоятельное государство. Мы избрали путь эволюционных преобразований, и он себя оправдал, подчеркнул белорусский лидер.
0: К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
2: Музыка твоей страны.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. На совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко по вопросу создания Академии интеллектуальных технологий была подробно изложена концепция университета будущего. Глава государства рассказал об актуальности проекта и о том, почему таланты должны оставаться дома.
4: Проект этот крайне важен. Он актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми ребятами, как Петкевич пишет мне. С талантливыми ребятами. Ну, я не знаю, ребята, девчата и прочее. Ну, может, Перцова сагитировала под это. Чтобы наша, в хорошем смысле, золотая молодежь. Вот я так подумал, а Владимир Борисович, это наша золотая молодежь или просто молодежь? Наверное, уже взрослый человек. А если голова светлая, он за сегодня может создать что-то для завтрашнего дня, как я сказал. Мы ему отрезаем дорогу туда?
5: Там предусматривается по...
4: А вы пишете, ребят... Ну, я для Перцова скажу, слушай, ты ребенок, иди туда. Поэтому это очень важно. Это вопрос о том, кто там будет образовываться и получит работу, даже не образовываться, а работу получит и даст результат. Но то, что эта молодежь, как вы ее называете, могла бы раскрыть там потенциал свой и пользу стране и обществу принести, чуть-чуть сегодня, но завтра, потому что этот центр должен быть обращен в завтрашний день. Я правильно выражаюсь? Или я перечеркиваю все, о чем вы говорили вчера?
6: Все правильно вы говорите. И вообще многие профессии, они уже сегодня нужны тех, которых у нас...
4: Ну, желательно, да, чтобы уже корни были сегодня. Сегодня. А завтра, может быть, они будут... Ну, может, не при мне, при тебе, при Владимире Степановиче, может, при Перцове с Петкевич, но они должны дать результат, пока, ну, в общем, мы живы.
6: Абсолютно.
4: В целом, отдельные шаги в этом направлении сделаны. Результат вроде бы есть. Целеустремленных, грамотных, готовых постоянно учиться молодых людей. У нас ежегодно становится больше. Ну, молодых, да. Только в этом году в вузы поступило порядка 600 победителей международных олимпиад и конкурсов и президентских стипендиатов. Вот это уже задача администрации и правительства, чтобы ребята, которых мы видим, они победители там и по другим критериям, толковые.

0: мы у них увидели хороших инженеров. А вот сейчас посмотреть, становятся ли они инженерами хорошими. Обязательно надо посмотреть, чтобы сделать окончательные выводы. Один вывод правильный, что в 2021 году, открывая технопарк Минский, да, мы поступили правильно. Сосредоточил там лучшие умы. Никуда не денемся от этого, надо их комплектовать где-то во времена ребят.
1: К новостям региона. Плановая проверка наружного водоснабжения пройдет в Гомеле с 10 августа по 10 октября. Специалисты МЧС работают согласно утвержденному графику, чтобы оценить состояние пожарных гидрантов перед осенне-зимним сезоном. Всего в областном центре насчитывается 3331 городской и 1710 объектовых гидрантов. Результаты проверки позволят своевременно выявить неисправности и обеспечить готовность систем пожаротушения. Еще одна информация напоследок. Одна из крупнейших популяций редчайшего лишайника на планете обнаружена в Гомельской области. Сотрудники лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси сделали открытие во время инвентаризации заказника Буда Кошелевский. В Дубраве обнаружен вид лишайника, который ранее не был зафиксирован в нашей стране. Впервые вид описали в США в 2003 году. Позже находки были в Швейцарии, Испании, Латвии и Эстонии. Вид занесен в международный красный список со статусом уязвимый. Известно всего около 20 местонахождений этого таксона. Белорусская популяция насчитывает около 400 плодовых тел. Это одна из самых крупных и жизнеспособных популяций во всем мире. Находка имеет огромное значение для сохранения биоразнообразия планеты. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
4: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
3: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

Всем привет! Вы на Гомеле ФМ на часах 16.11. С вами Аня Мишна. Всем желаю отличного настроения. Даже если что-то пошло чуть-чуть не так, главное не отчаиваться. Помним, что есть зебра. Ее черно-белые полосочки. Иногда можно даже нарисовать в уме фиолетовые. И тоже отлично поднимают нам настроение. Поэтому дневные заботы в корзину, время выдохнуть. А мы начинаем вечерний эфир и в этом часе послушаем. Если исполнит красивую историю о любви в треке «Половина».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
3: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

Только что Никита Белякова исполнил балладу на личном жизненном опыте, а наш следующий трек тоже про любовь исполнит датский диджей Мартин Дженсен. Сейчас артист переживает мощную волну активности, совмещая масштабные мировые фестивали. Именно в этой волне тотального креатива в самом начале 25-го года родился сингл «Deep Love». Мартин решил объединить усилия с другими исполнителями. Этот трек стал настоящим культурным взрывом. Композиция полностью оправдывает свое название «Глубокая любовь». Текст песни повествует о поиске эмоциональной глубины. «Я тонул на мелководье. Мне нужна более глубокая любовь. Кто-то, кто сможет меня понять». Именно эти строчки прямо сейчас мы послушаем и проживем вместе в треке «Deep Love».

Ребятки, важная информация о переносе. Совсем недавно мы разыгрывали в прямом эфире билеты на концерт «Легенды ласкового мая», который должен был состояться 7 августа в областном культурном центре города Гомеля по улице Ланге, 17. Но дата изменилась. Концерт переносится на 25 сентября. Всем хорошего дня!

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Завтра, 5 августа, в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем плюс 35-38 градусов. Серьезная цифра, ребят. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

такую милую историю для вас нашла. Про женщину, которая стала героиней вирусной истории после того, как обвинила ресторан в ошибке заказа. В общем, как все было. Диана, так зовут женщину, сделала заказ из блюд плюс зеленый лучок она захотела. Но лук она так и не нашла в пакете с заказом и написала такой злой отзыв на сайте. А позже выяснилось, что пока Диана отвлеклась, ее муж съел этот зеленый лучок и не признался, представляете? Диана попыталась удалить свой комментарий, но не смогла. Не умеет, видимо, так пользоваться приложением этим. Поэтому написала еще один отзыв. Это выглядит так. Первое сообщение. «Я в полном бешенстве. Мой муж проехал весь путь, чтобы забрать заказ, а вы забыли положить зеленый лук. Это было единственное, что я хотела». А во втором отзыве поясняет, что ее муж съел этот лук в машине и солгал. «Мне жаль, я и не знаю, как удалить отзыв», — так написала Диана. Ну что сказать, женщина огромная молодец, что все-таки пояснила на сайте свой первый отзыв, так как в наше время они играют огромную роль в количестве клиентов. Как ни крути, надеемся, что все-таки муж героини был прощен.

Ребята, когда вы в последний раз гуляли с другом или подругой? Вот просто так, без повода. А ведь именно в такие моменты ваше сердце становится сильнее. Да-да, это все очередные исследования утверждают, что каждые 30 минут ходьбы с близким человеком снижают кортизол, это гормон стресса, на 25%. Это приличный такой процент. И повышают дофамин. Так что вечерком, когда на улице уже можно по-настоящему наслаждаться летним воздухом, берете под ручку друга или подружку и гуляете себе на здоровье.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

Вы на Гомеле ФМ на часах 16:51, у микрофона Аня Мишина. Многим известна фраза «наступил на грабли». Кто-то на те же самые, кто-то впервые, но переносный смысл, думаю, всем понятен. А вот история, которая произошла с Мэри Дайон, в прямом смысле нанесла девушке травму. Она вышла в сад с ребенком маленьким на руках. Она признала, что ей было лень обуваться. Но желание пройтись босиком сыграло с ней злую шутку. Она наступила на старые ржавые садовые грабли. Инструмент проткнул ей ногу, представляете? Она взяла себя в руки, сына отдала соседке, стараясь не напугать ребенка, а уже после вызвала скорую помощь. Даму вместе с граблями доставили в больницу, где инструмент извлекли, а рану тщательно промыли. Поэтому, друзья, даже если очень хочется заземлиться и пройтись босиком, лучше убедиться, что рядом ничего опасного нет.

На часах 16.57. Первый час пролетел как 2 месяца лета, поэтому самое время сполна наслаждаться августом, растягивать удовольствие. А мы с вами услышимся уже в следующем часе, а пока послушаем Джоэла Кори, который расскажет романтическую историю в треке «Whisper».

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 5-5-5-5-6. Подробности на diamante.by или телефон плюс 329-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». Анна Смирнова. Здравствуйте. Тема создания в Беларуси нового вуза Академии интеллектуальных технологий вынесена на совещание у президента страны Александра Лукашенко. Глава государства поставил насущные вопросы, прежде чем принять решение о создании университета будущего.
5: Сделав ставку на внедрение новейших образовательных технологий в работе с талантливыми детьми, мы начали формировать будущее нашей страны, как мы ее называем, интеллектуальную элиту. Но время не стоит на месте, и нам необходимо сделать качественный рывок в работе с одаренной молодежью. Ну, не только молодежью. Я уже неоднократно говорил, что формирование экономики будущего невозможно без опережающего развития системы высшего образования. Речь идет о создании кардинально новой образовательной среды, гибкой, да, междисциплинарной, ориентированной на результат, интегрированной в реальные экономические процессы, в первую очередь под потребности нашей страны. Именно поэтому назрела необходимость создания нового университета, университета будущего. И мы договорились, что такому учреждению, как вы его называете, академии, сегодня быть. Но это не значит, что ректоры остальных вузов могут умыть руки и Академия наук не заниматься подготовкой специалистов для наукоемких производств, переложив все на эту академию. Этой задачи никто с наших вузов не снимает. Правительству иным заинтересованным поручалось детально проработать все вопросы и предложить полноценную содержательную концепцию функционирования этого центра, академии или университета. Проекты документов соответствующих у меня на столе, но перед тем, как их подписать, принять решение, хочу услышать ответы на ряд вопросов от присутствующих. Я понимаю, что в более широком масштабе вы обсуждали эту проблему, ну а сегодня уже выжимка из того состава совещания, которое когда-то происходило. Перед тем, как подписать, я уже еще раз говорю, я хотел бы слышать еще раз ваше мнение. Ошибиться ни в коем случае нельзя, потому что это затратно. И потому что у нас образовательных, научных и прочих центров предостаточно. Для Беларуси это предостаточно. Ну, еще это и потому предостаточно, потому что это была моя цель – сохранить все то хорошее, что осталось после Советского Союза. Все-таки наука, образование у нас были самые лучшие в Советском Союзе. Но насколько досконально проработаны концепции учреждения, его структура и содержание образовательных программ, тоже хотелось бы услышать от вас. Главный вопрос – кого? Чему будут учить, если мы примем решение в создаваемом учреждении? Ну и под какие задачи? В общем смысле я уже свое мнение высказал, вижу, что вы не против.
4: К новостям региона. 241 экипаж механизаторов намолотил 1000 тонн зерна в Гомельской области на сегодня. Из них 18 молодежных. Намолот у 6 экипажей, в том числе у одного молодежного, превысил 2000 тонн. Один экипаж намолотил 3000 тонн. 221 водитель взяли тысячный рубеж на отвозке зерна. Из них 29 молодежных.

0: скорость подачи и грамотность. Прием заявок продлится до 31 октября, а итоги конкурса будут подведены 31 декабря. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
2: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
3: Новости искусственного интеллекта.
1: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
4: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%.

0: плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Категория программы 16+.

И вновь всем привет. На часах 17:10. У микрофона Аня Мишина, вы на Гомель FM. Напомню, что традиционно для вас я пишу интересные вопросы в Телеграме. Гомель, нижнее подчеркивание, FM. Подписывайтесь, комментируйте, а обсудим уже в прямом эфире. А тема была такая. Куда бы вы отправились прямо сейчас, если бы билеты были бесплатными? Пишите, фантазируйте. А наш эфир продолжается. И в этом часе послушаем. Арсеньева и трек «Не такая» — это когда на своей волне, и самое главное, что не волнуют чужие стандарты.

Måneskin – это бешеный темп, громкий гитарный риф и, конечно же, крутой вокал в треке «Honey». «Soda Love» и «Любовные разборки» на «Красный». Знаю, но молчат. Продолжает наш вечер звонкий с треком «Невероятно», где все о влюбленности, которая переворачивает жизнь с ног на голову.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое, проживать эмоции на полную и воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

что мы слушали трек о единстве, корнях и любви к родине, и это прекрасно. А следующий исполнитель гордится тем, что знаменит не только на своей родине, но закрепил за собой звание главного диджея планеты, как бы громко это ни звучало. Он вновь возглавил престижный мировой рейтинг MAG Top 100. А главная тема трека, который мы сейчас послушаем, это страх эмоционального риска, когда человек испытывает сильнейшее романтическое влечение, но боится сделать первый шаг. В треке «Told You So» прямо сейчас.

0: Своя реклама.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно. Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Завтра, 5 августа, в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем плюс 35-38 градусов. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

0: Друзья, напомню, что 9 августа состоится выездной большой эфир в честь праздника Дня строителя. Диджей Гомель FM порадует вас интересными розыгрышами, вопросами и, конечно же, подарками. Ждем всех на праздник 9 августа, это воскресенье, по улице Барыкина с 12 до 2. О партнерах буду сегодня рассказывать. Затеяли ремонт или благоустройство дома? Строймаркет КСК предлагает все для воплощения ваших идей. Более 200 тысяч товаров, доступные цены и скидки. Ждем вас. Город Гомель, улица Междугородняя, 7, сайт ksk.by. Доставка по Гомельской области.
1: Лучшее не краины.

0: У нас рекламируются все. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Жители Великобритании обсуждают парочку, которые были кое в чем замечены. Мужчина и женщина победили зной, и помогла им в этом садовая воздуходувка, представляете? Которую они использовали как вентилятор. Мужчина направлял потоки воздуха то на себя, то на свою спутницу, и оба, они, кажется, чувствовали себя очень комфортно. Оставалось только, наверное, им позавидовать. Их прозвали королями британской жары, а позже выяснилось, что необычная сцена была частью рекламной акции. Всего лишь компания решили таким образом привлечь внимание к новой линейке товаров для сада. Я думаю, что у них все получилось. Ну, идея, да, своеобразная. Главное, что рабочие. Уж при сильной жаре веер явно не поможет.

0: вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

Вы на Гомель-ФМ на часах 17.52, у микрофона Аня Мишина. Ребят, если вы еще не планировали свой выходной день в воскресенье, то напомню, что 9 августа состоится выездной большой эфир в честь праздника Дня строителя. Диджей Гомель-ФМ, в частности Артем Аникин и Аня Мишина, будем радовать вас интересными розыгрышами, вопросами и, конечно же, подарками. Ждем всех на праздник 9 августа. Торговый центр «Мебельный квартал» по улице Барыкина. С 12 до 2. О партнере сейчас расскажу. Торговый центр «Мебельный квартал» на Барыкина, 155. Рекордная площадь 5000 квадратов, 4 этажа и более 100 отечественных и зарубежных брендов. Торговый центр «Мебельный квартал». Настоящее интерьерное раздолье.

На часах 17.57, 2 часа завершились, но в запасе есть еще один, поэтому услышимся в начале следующего часа. А пока послушаем Авичи и трек «Хай Браво» о силе семейных уз, да, и готовности прийти всегда на

0: Гомеле 18 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: Время новостей телерадиокомпании «Гомель». Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте. Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко представили сегодня концепцию Академии интеллектуальных технологий. Глава государства подчеркнул, что учреждение должно стать локомотивом не только системы образования, но и науки.
4: Нельзя допустить, чтобы этот центр, академия или университет стали рядовым вузом или просто поставщиком диплома. Ну, у нас этого хватает, не надо нам это. Здесь должны готовить специалистов, способных создавать собственные решения в наиболее перспективных отраслях. Ну, как сейчас модно говорить об искусственном интеллекте, новых каких-то материалах, цифровой промышленности, квантовых технологий. Уважаемые друзья, обязательно то, что мы не только можем, да мы все сможем, но надо ли нам это? Вот вопрос. Стоит ли нам тратить сегодня деньги на это? Вот это главное. Кроме образовательного трека, Академия должна стать одним из ключевых инструментов обеспечения технологического суверенитета. Это не значит, что мы тут будем давать высшее образование всем желающим. Образовываться человек должен всю жизнь, я это имею в виду в широком смысле слова. И генерируя новые технологии, инженерные решения, работать этот человек должен над повышением производительности предприятий, роста экспорта, конкурентоспособности страны. Надеюсь, вы тоже это понимаете. Успешные наработки, новые методики, учебные программы, которые апробируются в этом центре Академии и университете, следует в дальнейшем внедрять и в других вузах. Учреждение должно стать локомотивом всей, не только системы образования, но, возможно, хотелось бы и науки, и прикладных каких-то там наших работ. Повторюсь, не имея богатых природных ископаемых, иных ресурсов, нам нужно вкладываться в ресурсы интеллектуальные. Ну, как модно говорить, человеческий потенциал, да? В людей особенно, конечно же, Владимир Борисович, в молодежь, потому что молодежь – это будущее. Необходимо дать им возможность раскрыть свой потенциал дома, в Беларуси.
3: К новостям региона. Конкурс проектов в сфере цифрового развития стартовал в Гомельской области. Облисполком приглашает принять участие в отборе мероприятий, которые могут получить финансирование из средств инновационного фонда в этом году. Документы принимаются с 5 по 12 августа. Участвовать могут государственные органы и организации, структурные подразделения облисполкома, горрайсполкома, а также при соблюдении установленных условий предприятия, организации и хозяйственные общества. Еще одна информация напоследок. Сотрудники ГАИ Гомельщины помогли спасти 8-летнего мальчика. В семье из агрогородка Коммунарбу до Кошелевского района ребенок внезапно потерял сознание. Родители вызвали скорую помощь, но ждать было нельзя. Они решили самостоятельно везти сына в больницу. На подъезде к Гомелю автомобиль попал в плотный транспортный поток. Тогда мама набрала 102. Сигнал передали ближайшему экипажу ГАИ. Чтобы не терять ни секунды, один из инспекторов пересел за руль машины с ребенком, а экипаж под звуки спецсигналов обеспечил проезд до приемного отделения. Сейчас ребенок госпитализирован. В ГАИ напоминают, если речь идет об угрозе жизни и здоровью, звоните 102. В экстренных ситуациях сотрудники милиции незамедлительно придут на помощь. К этой минуте вся информация, еще больше можно найти на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
0: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная 35 и улице Мазурова 21. Мы рады предложить

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

Вы на Гомеле FM на часах 18.09 у микрофона Аня Мишина. Напомню, что в этом часе открывается рубрика «Лови привет». Вам нужно только зайти в наш Телеграм, Гомель нижнее подчеркивание FM, и написать там то, что хотите передать. На Вайбер, кстати, нам наша слушательница Ольга пишет, что еще в отпуске и ездили в Голубую Крыницу. Получили колоссальное удовольствие. Вода 6 градусов. Ну, холодновато. Не каждый зайдет в воду. Я с вами, Ольга, полностью согласна. Спасибо за фотографии, они прекрасны. И хорошего вам вечера. А мы продолжаем вечерний эфир и в этом часть послушаем. Fast Boy и трек Burn Again о внутреннем исцелении и новой любви.

о том, как любовь способна растопить даже самое железное сердце, исполнит NMIX в треке «Love Me Like This». Катя Оушен поведает нам еще одну причину любить.

А ведь один день или одна ночь способна перевернуть жизнь полностью в треке Алана Уокера «Dancing in Love». Окунаемся в знакомый вайб и элементы электронной музыки начала 2000-х от Енота в треке «Flipside». Продолжает наш вечер Дельта Гудрэм в треке «Hologram». Расскажет, что иногда некоторые картины — лишь голограммы, иллюзия и дым.

0: Моя реклама.
1: Привет всем, это снова Артем и Оля.
2: Мы рады сообщить, что уже не ищем квартиру.
1: Потому что мы нашли ее в правильном месте. Где Оля?
2: На сайте «Моя реклама».
3: Снять квартиру на сайте «Моя реклама» можно буквально за пару минут. Сайт «Моя реклама». Ищи в правильном месте.
4: Компания «Биолекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории «С» и «Е». Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
5: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
6: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
7: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
8: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Только что в треке «Born Again» герой преодолевал трудности и чувствовал себя заново родившимся. Да, жизнь проверяет нас на прочность, подбрасывая сюрпризы. А настоящая сила заключается не в попытках удержать настоящее или обломки его, а решительно поставить точку, чтобы открыть дверь новому, совершенно новому дню. Именно об этом красивом моменте сейчас и послушаем трек «Проститься» от Димы Билана.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжайте в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Белджи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Белджи Автонова и на сайте belgi-gomel.by.
2: Завтра, 5 августа, в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди и, возможно, грозы. Температура воздуха днем плюс 35-38 градусов. Не забывайте, друзья, про головной убор и обязательно воду. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375-29-865-00-11.
7: Голоса Беларуси.

кажется, чтобы любить, не нужна причина. А вот чтобы прийти к нам на праздник, тоже не нужна причина. Ребят, напомню, что 9 августа состоится выездной большой эфир в честь праздника Дня строителя. Построим вместе с вами крутую атмосферу. Также будем мы, диджей Гомель FM, радовать вас интересными розыгрышами, вопросиками и, конечно же, подарками. Ждем всех на праздник 9 августа. Торговый центр «Мебельный квартал» по улице Барыкина с 12 до 2. О партнере расскажу прямо сейчас. Санит – белорусский бренд качественных матрасов и товаров для сна. Победитель народного выбора покупателей номер один. Выбирайте комфорт, которому уже 20 лет доверяют тысячи семей. Санит – стандарт качественного сна.

0: У нас рекламируются все. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

Ребятки, напомню, что традиционно для вас я пишу интересные вопросы в Телеграме Гомель, нижнее подчеркивание FM. А тема была такая сегодня. Куда бы вы отправились прямо сейчас, если бы билеты были бесплатными? У нас есть комментарии. Пишет нам слушатель, но его имя на английском такое длинное, что я его не прочту. Уж извините. Надо еще как-то перейти наконец-то с уровня А1 на следующий. Отвлеклись, ладно. Читаю. Я бы отправился на Кубу. Настоящая сальса, красивые автомобили, Атлантический океан и свобода. Ну, прям в строчках читается этот порыв эмоций. Еще один комментарий. Можно много, очень много океана, пожалуйста. Хотя мы все знаем, что океана много не бывает. Я бы даже, честно говоря, в полугодовой тур отправилась вообще по миру. Ну, если бы еще еда и проживание были бы бесплатными, то да. Ну, что-то я размечталась. Хотя мечтать никто, в общем-то, и не запрещает.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

Вы на Гомеле FM на часах 18.52 уже. Аня Мишина, как всегда, с вами у микрофона. Эта новость меня прям вот удивила. Сейчас прочту. Одна женщина создала 25 фейковых аккаунтов, чтобы проверить верность мужа. Не 2, не 3, а 25. И он провалил каждый тест. Каждый. Все 25. Мужчина общался с каждой из придуманных персонажей с фейковыми картинками. Некоторые комментаторы пишут, что это умный ход, умный, а другие, что признак недоверия. А другие уверены, что здоровые отношения должны строиться на честности, общении, доверии, а не на тайных испытаниях. У меня к этой женщине только один вопрос. Зачем было создавать столько аккаунтов, если на первом уже все понятно? Хотя, ну ладно, шанс дать. На втором, допустим, если провалил, все, тут уже фиаско. Всем честных и доверительных отношений, без необходимости проверять.

часах 18:57. 3 часа завершаются. Желаю вам, как всегда, прекрасного и уютного вечера. А я прощаюсь с вами до четверга. Услышимся в 16 часов на Гомеле FM. А пока окунаемся в главный антидепрессант Allors от Dance to Stroma. Танцуем, не стоим на месте.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Западение от себя 2016. Подробности на 7 карат. Открывай телефон плюс 7529-689-778.
5: Новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. На совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко по вопросу создания Академии интеллектуальных технологий была подробно изложена концепция университета будущего. Глава государства рассказал об актуальности проекта и о том, почему таланты должны оставаться дома.
6: Проект этот крайне важен. Он актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми ребятами, как Петкевич пишет мне. С талантливыми ребятами. Ну, я не знаю, ребята, девчата и прочее. Ну, может, Перцова сагитировала под это. Чтобы наша, в хорошем смысле, золотая молодежь. Вот я так подумал, а Владимир Борисович, это наша золотая молодежь или просто молодежь? Наверное, уже взрослый человек. А если голова светлая, он за сегодня может создать что-то для завтрашнего дня, как я сказал. Мы ему отрезаем дорогу туда?
7: Там предусматривается по...
6: А вы пишете, ребят... Ну, я на Перцова скажу, слушай, ты ребенок, иди туда. Поэтому это очень важно. Это вопрос о том, кто там будет образовываться и получит работу, даже не образовываться, а работу получит и даст результат. Но то, что эта молодежь, как вы ее называете, могла бы раскрыть там потенциал свой и пользу стране и обществу принести, чуть-чуть сегодня, но завтра, потому что этот центр должен быть обращен в завтрашний день. Я правильно выражаюсь? Или я перечеркиваю все, о чем вы говорили вчера?
8: Все правильно вы говорите. И вообще многие профессии, они уже сегодня нужны тех, которых у нас...
6: Ну, желательно, да, чтобы уже корни были сегодня. Сегодня. А завтра, может быть, они будут... Ну, может, не при мне, при тебе, при Владимире Степановиче, может, при Перцове с Петкевич, но они должны дать результат, пока, ну, в общем, мы живы.
8: Абсолютно.
6: В целом, отдельные шаги в этом направлении сделаны. Результат вроде бы есть. Целеустремленных, грамотных, готовых постоянно учиться молодых людей. У нас ежегодно становится больше. Ну, молодых, да. Только в этом году в вузы поступило порядка 600 победителей международных олимпиад и конкурсов и президентских стипендиатов. Вот это уже задача администрации и правительства, чтобы ребята, которых мы видим, они победители там и по другим критериям, толковые ребята, способные, талантливые, чтобы они у нас оставались и пользу приносили нашему обществу. Ощутимый вклад в подготовку лучших из лучших приносит национальный детский технопарк. Вот вы мне приводите его в пример. Правильно. Ежегодно порядка 150 его выпускников получают рекомендации и без экзаменов поступают на инженерные специальности. Ну, надо посмотреть, как они еще там образовываются и учатся на этих инженерных специальностях. А то мы рекомендацию дали, считай, без всякого труда они поступили в вузы. Но мы все-таки все присутствующие здесь как-то корячились, чтобы поступить в вузы. Так же? Это молодежь просто поступила. Но они, мы у них увидели хороших инженеров. А вот сейчас посмотреть, становятся ли они инженерами хорошими. Обязательно надо посмотреть, чтобы сделать окончательные выводы. Один вывод правильный, что в 2021 году, открывая технопарк Минский, да, мы поступили правильно, сосредоточил там лучшие умы. Никуда не денемся от этого, надо их комплектовать где-то во времена ребят.
5: К новостям региона. Плановая проверка наружного водоснабжения пройдет в Гомеле с 10 августа по 10 октября. Специалисты МЧС работают согласно утвержденному графику, чтобы оценить состояние пожарных гидрантов перед осенне-зимним сезоном. Всего в областном центре насчитывается 3331 городской и 1710 объектовых гидрантов. Результаты проверки позволят своевременно выявить неисправности и обеспечить готовность систем пожаротушения. Еще одна информация напоследок. Одна из крупнейших популяций редчайшего лишайника на планете обнаружена в Гомельской области. Сотрудники лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси сделали открытие во время инвентаризации заказника Буда Кошелевский. В Дубраве обнаружен вид лишайника, который ранее не был зафиксирован в нашей стране. Впервые вид описали в США в 2003 году. Позже находки были в Швейцарии, Испании, в Латвии и Эстонии. Вид занесен в международный красный список со статусом уязвимый. Известно всего около

0: 63 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
1: Строим небоскреб отличного настроения.
0: 9 августа радио «Гомель-ФМ» и торговый центр «Мебельный квартал» приглашают всех отпраздновать День строителя. Главные архитекторы – диджеи «Гомель-ФМ». Конкурсы россыпью и тонны подарков заложат фундамент отличного настроения на весь день. Начало в 12 часов.
1: Ваша стройка – наш праздник.

0: Барби, бэйби.
1: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
1: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Камко. Если чем сейчас и вспоминается телохранитель Мика Джексона, один из самых кассовых фильмов 1992 года, то именно песней. Уитни Хьюстон, сыгравшая в картине главную женскую роль, исполняет в ключевой момент фильма «I will always love you» целиком. И мощь, с которой она это делает, врезается в память навсегда. У Хьюстон были и другие хиты, но на постсоветском пространстве она ассоциируется именно с этой проникновенной балладой, которая, кстати, даже не была написана специально для телохранителя. Авторство «I Will Always Love You» принадлежит великой кантри-певице Долли Партон, которая ее первоначально и записала в 1973 году. Но настоящую жизнь песня обрела только в 90-х.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или андулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. Дёке Запад. Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: Августа по области и в Гомеле переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 35, плюс 38. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

рекламируются все. Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся. Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». Анна Смирнова. Здравствуйте. Тема создания в Беларуси нового вуза Академии интеллектуальных технологий вынесена на совещание у президента страны Александра Лукашенко. Глава государства поставил насущные вопросы, прежде чем принять решение о создании университета будущего.
4: Сделав ставку на внедрение новейших образовательных технологий в работе с талантливыми детьми, мы начали формировать будущее нашей страны, как мы ее называем, интеллектуальную элиту. Но время не стоит на месте, и нам необходимо сделать качественный рывок в работе с одаренной молодежью. Ну, не только молодежью. Я уже неоднократно говорил, что формирование экономики будущего невозможно без опережающего развития системы высшего образования. Речь идет о создании кардинально новой образовательной среды, гибкой, да, междисциплинарной, ориентированной на результат, интегрированной в реальные экономические процессы, в первую очередь под потребности нашей страны. Именно поэтому назрела необходимость создания нового университета, университета будущего. И мы договорились, что такому учреждению, как вы его называете, академии, сегодня быть. Но это не значит, что ректоры остальных вузов могут умыть руки и Академия наук не заниматься подготовкой специалистов для наукоемких производств, переложив все на эту академию. Этой задачи никто с наших вузов не снимает. Правительству и иным заинтересованным поручалось детально проработать все вопросы и предложить полноценную содержательную концепцию функционирования этого центра, академии или университета. Проекты документов соответствующих у меня на столе, но перед тем, как их подписать, принять решение, хочу услышать ответы на ряд вопросов от присутствующих. Я понимаю, что в более широком масштабе вы обсуждали эту проблему, ну а сегодня уже выжимка из того состава совещания, которое когда-то происходило. Перед тем, как подписать, я уже еще раз говорю, я хотел бы слышать еще раз ваше мнение. Ошибиться ни в коем случае нельзя, потому что это затратно. И потому что у нас образовательных, научных и прочих центров предостаточно. Для Беларуси это предостаточно. Ну, еще это и потому предостаточно, потому что это была моя цель – сохранить все то хорошее, что осталось после Советского Союза. Все-таки наука, образование у нас были самые лучшие в Советском Союзе. Но насколько досконально проработаны концепции учреждения, его структура и содержание образовательных программ, тоже хотелось бы услышать от вас. Главный вопрос – кого? Чему будут учить, если мы примем решение в создаваемом учреждении? Ну и под какие задачи? В общем смысле я уже свое мнение высказал, вижу, что вы не против.
3: К новостям региона. 241 экипаж механизаторов намолотил 1000 тонн зерна в Гомельской области на сегодня. Из них 18 молодежных. Намолот у 6 экипажей, в том числе у одного молодежного, превысил 2000 тонн. Один экипаж намолотил 3000 тонн, 221 водитель взяли тысячный рубеж на отвозке зерна. Из них 29 молодых и 2 девушки. 2000 тонн перевезли 40 водителей, из них 6 молодых и 1 девушка. 4 водителя перевезли 3000 тонн зерна. Еще одна информация напоследок. Молодых литераторов приглашают к участию в конкурсе «Мост дружбы». Творческий проект запущен в 2012 году. За 14 лет он стал важнейшей площадкой для начинающих авторов из России и Беларуси. Принять участие могут граждане от 16 до 35 лет. Нужно предоставить одно произведение, которое ранее нигде не публиковалось и не участвовало в других конкурсах. Это может быть рассказ, новелла, очерк или эссе. Жюри из числа известных писателей писателей и преподавателей двух стран будут оценивать содержание и актуальность работы, оригинальность подачи и грамотность. Прием заявок продлится до 31 октября, а итоги конкурса будут подведены 31 декабря. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
6: Опять встал.
7: Куда?
8: Зачем?
9: Который час?
10: Можно я сегодня никуда не пойду?
1: Тяжело просыпаетесь?
11: Да еще 5 минут. Еще.
1: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Категория программы 16+.
1: Местное время. События и факты со всей области в одной программе. Местное время.
2: Эфир продолжает программа «Местное время». Мы подготовили обзор событий из разных точек региона. С вами Ирина Гладченко. Добрый вечер.
1: Местное время.
2: На аппаратном совещании накануне под председательством главы региона Ивана Крупко обсудили подготовку организации к осенне-зимнему периоду. По темпам получения паспортов готовности Гомельщина лидирует среди других областей. В то же время ряду районов, а именно Петриковскому, Житковичскому, Будокошелевскому, Ветковскому, поручено ускорить подготовку. Наиболее эффективно работы проводятся в Ельском, Хойникском и Светлогорском районах. Председатель облсполкома Иван Крупко проинспектировал ход строительных и ремонтных работ в Калинковичах. Районный центр в текущем году будет встречать гостей и участников областного фестиваля ярмарки «Дожинки». Глава региона посетил площадь Ленина, главную улицу райцентра Советскую и Сдюшор номер 1. Губернатора ознакомили с ходом выполнения работ.
1: Местное время.
2: В столице Азербайджана, городе Баку, завершился чемпионат мира Ю-17 по спортивной борьбе. На ковер вышли сильнейшие юные атлеты мира. И среди них честь Республики Беларусь защищал наш земляк, уроженец Кармянщины Виталий Гордей. С подробностями Ангелина Ларченко.
3: Юный борец вышел на решающие схватки в заключительный день турнира. Для парня выступление на мировом первенстве стало огромным достижением и бесценным опытом. Виталию удалось прорваться в малый финал через две утешительные схватки, победив соперников из Армении и Аргентины. В финальном поединке за бронзовую медаль борец уступил россиянину, тем самым заняв почетное 5-е место. Сейчас за плечами у парня сотни часов упорных тренировок, строгий режим и воля к победе, которую он воспитывает в себе каждый день. Уверены, совсем скоро Виталий Гордей сможет гордо прославить родную Беларусь новыми достижениями. Пожелаем земляку не останавливаться на достигнутом, упорно идти к своей мечте и продолжать прославлять кармянщину. Маленький шаг на бакинском ковре – это уверенное начало большого пути к будущим громким победам.
1: Местное время.
2: На стадионе Полесье в Лельчицах было по-настоящему жарко. В очередном туре чемпионата Гомельской области по футболу местная команда принимала гостей из Добруша. Матч завершился убедительной победой лельчицких футболистов со счетом 3-1. Подробностями поделится наша коллега Надежда Гуд.
4: Слаженная командная работа принесла свои плоды. Хозяева поля контролировали ход игры, демонстрируя уверенную реализацию момента. Игровой свисток зафиксировал уверенную победу 3-1 на табло в пользу ФСК «Лельчицы». Эта победа стала важным шагом для лельчицкой команды. Поздравляем команду с отличным результатом и желаем новых ярких побед в предстоящих матчах.
1: Местное время.
2: Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» пройдет в агрогородке Лясковичи Петриковского района 15 августа. На территории Национального парка Припятский традиционно развернутся подворья полешуков. Фестиваль объединит людей разных возрастов, которые познакомят гостей с белорусскими традициями, красивыми обрядами, народными песнями и танцами. Лейтмотивом нынешнего фестиваля будет женский голос Полесья. А на этом у меня все. С вами была Ирина Гладченко. Вы слушали «Местное время».
1: Местное время.
5: Двор детства, качели, эти панельки, в закате, те посиделки, беседки, редкие.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: С 5 августа по области и в Гомеле переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3,8, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 35, плюс 38. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375-29-865-0011.
7: Голоса Беларуси.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Холодильник без дверей, полок и отделений. Именно так выглядит инновационная разработка российского дизайнера Юрия Дмитриева под названием «Биоробот-рефрижератор». Это не просто бытовая техника, а настоящий прорыв, способный изменить наше представление о хранении продуктов. В основе концепции специальный биополимерный гель, который заполняет всю емкость холодильника. Он бережно удерживает продукты на месте и самостоятельно генерирует холод для поддержания оптимальной температуры. Поэтому электропитание требуется лишь для работы контрольной панели.
1: Техно-джунгли.
2: У новинки множество преимуществ. Во-первых, она очень экономична. Электричество нужно только для панели управления. Во-вторых, безопасно, гель не имеет запаха, не токсичен и абсолютно безвреден для человека. В-третьих, биохолодильник экономит пространство. Благодаря компактному дизайну его можно разместить где угодно – на стене, под столешницей или даже на потолке. Пользоваться таким холодильником удобно, продукты просто погружаются в гель и легко извлекаются. Не нужно искать их на полках или переставлять контейнеры. Технология пригодится в экстремальных условиях, в экспедициях или на удаленных станциях, где критически важна энергоэффективность. Если технология докажет свою надежность, она может стать стандартом будущего, меняя не только то, как мы храним еду, но и где. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

0: Гомеле. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%.

0: Время новостей телерадиокомпании «Гомель». Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте. Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко представили сегодня концепцию Академии интеллектуальных технологий. Глава государства подчеркнул, что учреждение должно стать локомотивом не только системы образования, но и науки.
1: Нельзя допустить, чтобы этот центр, академия или университет стали рядовым вузом или просто поставщиком диплома. Ну, у нас этого хватает, не надо нам это. Здесь должны готовить специалистов, способных создавать собственные решения в наиболее перспективных отраслях. Ну, как сейчас модно говорить об искусственном интеллекте, новых каких-то материалах, цифровой промышленности, квантовых технологий. Уважаемые друзья, обязательно то, что мы не только можем, да мы все сможем, но надо ли нам это? Вот вопрос. Стоит ли нам тратить сегодня деньги на это? Вот это главное. Кроме образовательного трека, Академия должна стать одним из ключевых инструментов обеспечения технологического суверенитета. Это не значит, что мы тут будем давать высшее образование всем желающим. Образовываться человек должен всю жизнь, я это имею в виду в широком смысле слова. И генерируя новые технологии, инженерные решения, работать этот человек должен над повышением производительности предприятий, роста экспорта, конкурентоспособности страны. Надеюсь, вы тоже это понимаете. Успешные наработки, новые методики, учебные программы, которые апробируются в этом центре Академии университета, следует в дальнейшем внедрять и в других вузах. Учреждение должно стать локомотивом всей, не только системы образования, но, возможно, хотелось бы и науки, и прикладных каких-то там наших работ. Повторюсь, не имея богатых природных ископаемых, иных ресурсов, нам нужно вкладываться в ресурсы интеллектуальные. Ну, как модно говорить, человеческий потенциал, да? В людей особенно, конечно же, Владимир Борисович, молодежь, потому что молодежь – это будущее. Необходимо дать им возможность раскрыть свой потенциал дома, в Беларуси.
0: К новостям региона. Конкурс проектов в сфере цифрового развития стартовал в Гомельской области. Облисполком приглашает принять участие в отборе мероприятий, которые могут получить финансирование из средств инновационного фонда в этом году. Документы принимаются с 5 по 12 августа. Участвовать могут государственные органы и организации, структурные подразделения облисполкома, горрайсполкома, а также при соблюдении установленных условий предприятия, организации и хозяйственные общества. Еще одна информация напоследок. Сотрудники ГАИ Гомельщины помогли спасти 8-летнего мальчика. В семье из агрогородка Коммунар Будокошелевского района ребенок внезапно потерял сознание. Родители вызвали скорую помощь, но ждать было нельзя. Они решили самостоятельно вести сына в больницу. На подъезде к Гомелю автомобиль попал в плотный транспортный поток. Тогда мама набрала 102. Сигнал передали ближайшему экипажу ГАИ. Чтобы не терять ни секунды, один из инспекторов пересел за руль машины с ребенком, а экипаж под звуки спецсигналов обеспечил проезд до приемного отделения. Сейчас ребенок госпитализирован. В ГАИ напоминают, если речь идет об угрозе жизни и здоровью, звоните 102. В экстренных ситуациях сотрудники милиции незамедлительно придут на помощь. К этой минуте вся информация, еще больше можно найти на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Пятого августа по области и в Гомеле переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 35, плюс 38. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: удовольствием.
1: So where do we go now?

25 августа по области и в Гомеле переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 35, плюс 38. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: На стене часы. Тик-так, тик-так. И в моей груди сердце бьется.

0: все.
1: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
2: Техно-джунгли.
3: У микрофона Андрей Баранов. Представьте себе, обычная муха, но ее мозг теперь живет в мире цифровых технологий. Ученые совершили невероятное. Они не просто создали нейронную сеть, обученную на поведении мух, а воссоздали поканальную копию настоящего мозга насекомого. Теперь муха в матрице. Виртуальный мир посылает сигналы в ее цифровой мозг, и нейроны начинают работать словно в живом организме. Импульсы пробегают по виртуальным нейронам, а виртуальное тело мухи начинает двигаться.
2: Техно-джунгли.
3: Этот революционный проект, получивший название Ion Systems, открывает невероятные перспективы. Следующим шагом станет оцифровка мозга мыши, затем и человеческого мозга. Кто знает, возможно, в будущем мы сможем не только понимать, как работает мозг, но и воссоздавать его в цифровом формате. Вашим гидом в техно-джунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техно-джунгли.

0: Твоя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфлайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максфлайном.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

25 августа по области и в Гомеле переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3,8, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем +35, +38. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: все скажет музыка.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

фарсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.